Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: знать ответ, почему весь белый свет обозлился на меня, на меня.
1: Люди мне враги, а ведь когда-то были братья. Я на все кругу наложил свое проклятие.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. Облачно, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Москве 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянские каратисты привезли из Тулы 25 медалей. Участниками турнира в городе Оружейников стали более 2500 спортсменов из 42 российских регионов и 22 стран мира. Брянскую область на престижных состязаниях представляла команда региональной федерации по всестилевому карате. Брянские спортсмены завершили сезон блестящими результатами. 25 медалей различного достоинства. В копилке команды 8 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых наград. В соревнованиях также участвовали воспитанницы Дворца единоборств имени Артема Осипенко, которые принесли в общую копилку наград 5 медалей. В Уфе проходит первенство России по самбо среди юношей и девушек в возрасте от 12 до 14 лет. В турнире принимают участие 800 спортсменов со всех уголков нашей страны. Для многих из них турнир стал по-настоящему крупным стартом в спортивной карьере. В весовой категории до 54 килограмма воспитанник спортшколы Брянского района Ярослав Авдуй завоевал серебро. Александр Новиков из спортшколы «Сталь» стал третьим. Напомню, спортсмены отобрались на первенство страны, разыграв между собой первое-второе места на первенстве Центрального федерального округа, которое состоялась в апреле этого года в Людиново. В подмосковном Щелково прошел третий открытый спортивно-туристический фестиваль «Мы вместе. Каша из топора». Мероприятие приурочено к году единства народа в России. Брянскую область представляли ученики училища Олимпийского резерва. Ребята состязались в туристических испытаниях, знакомились со сказками народов России, варили кашу на костре, выполняли творческие задания и играли в лазертаг. Отмечается, царила самая дружеская и одновременно боевая атмосфера. По итогам соревнований победители и активисты получили заслуженные призы и овации. Брянцы приняли участие в соревнованиях по буча. В Санкт-Петербурге проходят всероссийские состязания среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире в индивидуальных дисциплинах принимают участие 65 сильнейших спортсменов из 20 российских городов. Брянские спортсмены показали убедительные результаты. Так, Павел Коршунов стал четвертым, Юлия Клименко заняла 5-е место, Евгений Васин – 6-е, Виталий Скалкин стал 15-м. В Брянской области продолжается программа привлечения кадров в спорт. Так, тренер-преподаватель из Новозыбково получила ключи от квартиры. Под ее руководством волейболист муниципалитета уже показывает хорошие результаты. Отмечу, квартира приобретена по подпрограмме «Обеспечение жильем тренеров» в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта в Брянской области. Программа действует с 2023 года. За время ее реализации в Новозыбковском округе уже 3 специалиста смогли улучшить свои жилищные условия. Вручение ключей стало признанием заслуг молодого тренера и важные меры поддержки спорта на селе. «Динамо Брянск» сыграет на выезде против одноклубников из Москвы. В субботу пройдет матч 17-го тура 2-й лиги. На газоне «Арена Химки» команда Андрея Кончельскиса сразится против московского «Динамо-2». Наша команда, которая уже выполнила задачу попадания в золото 2-й лиги в прошлом туре, занимает сейчас первую строчку турнирной таблицы с 20 набранными очками. «Динамовцы» расположились на 5-м месте, у них 20 очков. Напомню, в первом круге встреча коллектива закончилась победой «Динамо Брянск» со счетом 1-0. Гол в матче забил Артем Медведев.
3: Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Ты садишься к камину, зажигая лишь свечи у тебя под рукой. Томик Чарльза Буковски ты проводишь лишь с ним. Третий чертовый вечер и бутылка Бакарди достала чертовски, ты устала рыдать, ты устала молиться, ты привыкла давно к равновесию сумбуря и лишь сборник стихов помогает забыться, ведь меня нету рядом. Я уже тренировался.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. Облачно, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

нам лучше с тобой рассказывать. Все дела. Я говорю, что такое? Ну, не хочу тебе рассказывать. Ну, я такой сразу, ну, ладно, говорю, я поехал. Проводи меня там. Поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну, ты многого не знаешь, там, я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречалась. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались.

такой думаю. Я говорю, да ты гонишь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. Облачно, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Делегация Брянской области работает на площадках Петербургского международного экономического форума. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, прагматичный диалог – это путь к стабильному будущему. Это актуальная тема нынешнего форума, которая отражает фундаментальные запросы современного этапа развития нашего государства. По словам главы региона, задача в настоящее время – необходимость налаживания контактов в режиме равноправного диалога и конструктивного взаимодействия, помимо этого выработки новых решений. Участие Брянской области в международном мероприятии позволяет рассчитывать на выход на более масштабный уровень взаимодействия, где ключевое значение – это общая доступность финансовых ресурсов, а также передовых сервисов для всех участников экономической деятельности. Агропромышленный комплекс Брянской области получил реальные механизмы обновления материально-технической базы благодаря взаимодействию с компанией «Росагролизинг». Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача на сегодняшний день – это поддержка отечественного сельхозтоваропроизводителя техники и потребителей техники. Отмечается, за 25 лет работы общий объем инвестиций в экономику страны превысил 900 миллиардов рублей. Более 20 тысяч аграриев получили свыше 170 тысяч единиц сельскохозяйственной техники и различного оборудования. В прошлом году аграрии приобрели 293 единицы техники, в том числе через «Росагролизинг» 19 единиц зерноуборочной, колесной, прицепной и прочей техники и специального оборудования. Владимир Путин заявил о желании подписать договор по Украине с легитимными лицами. Российский лидер напомнил, полномочия Зеленского окончились 2 года назад. Выборов в стране не проводилось. При этом президент выразил уверенность, что при обоюдном желании завершить конфликт мирным путем стороны найдут тех, кто подпишет документы. Владимир Путин добавил, вопрос о легитимности Зеленского – это предмет отдельного юридического анализа. Глава государства напомнил, 2 года назад истекли его президентские полномочия, а разговоры о выборах на Украине сошли на нет. Президент Российской Федерации уточнил, Москва исходит из необходимости юридической определенности при заключении подобных соглашений. Владимир Путин подчеркнул, Россия не может доверять как посредникам людям, которые выступают за стратегическое поражение страны. Ситуация на рынке труда в России является сложной, невзирая на исторический минимальный уровень безработицы в стране. В Минэкономразвитии отмечают, складывающаяся ситуация сказывается на ряде компаний и предприятий, где наблюдается падение числа заказов. Корпорации стараются бережно относиться к своим сотрудникам, в то время как на рынке труда проводятся структурные изменения. Прежде всего, речь идет о развитии так называемой платформенной занятости. При таком типе работы сотрудник, отработавший свою основную смену, может при наличии у него силы желания подработать еще несколько часов на своем же или ином месте в компании. Известно, в настоящее время на уровне правительства разрабатываются меры по дополнительному вовлечению населения в рынок труда и рассматривается перераспределение трудовых ресурсов. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 27 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба, ветер восточный – около 3-5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
3: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Сегодня Государственная служба карантина растений России отмечает 95-летие. Почти век назад, в 1931 году, был заложен фундамент одной из важнейших государственных систем, стоящих на страже продовольственной и биологической безопасности нашей страны. Именно в этот день карантин растений перестал быть набором разрозненных мер и превратился в единую государственную политику, опирающуюся на науку и лабораторный контроль. Пройдя через эпоху и смену государственного устройства, в 2005 году ее полномочия перешли к Россельхознадзору. В ходе совместной работы специалисты Брянской испытательной лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных и сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям защищают территорию России от заноса и дальнейшего распространения карантинных вредных организмов. Помимо этого, выявляют и ликвидируют ограниченно распространенные карантинные объекты, которые способны нанести значительный ущерб сельскому хозяйству и экономике страны в целом. 95 лет – это возраст мудрости и опыта. За этой датой стоят поколения преданных делу людей, инспекторов, агрономов, биологов, лаборантов, водителей и административного персонала. Ветераны, стоявшие у истоков, и молодые кадры, внедряющие сегодня цифровые технологии, все они являются золотым фондом фитосанитарной службы России.
3: История рядом. Слушай подкасты «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске днем температура воздуха поднимется до плюс 25. Облачно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 5. Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3.2 Радио. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет программа догазификации. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, газ уже пришел более чем в 7,5 тысяч домов. Кроме того, за 5 лет по президентской программе газификации сетевое топливо получили жители 10 новых населенных пунктов. На площадке Петербургского международного экономического форума глава региона в ходе рабочей встречи с руководством компании-оператора затронули тарифные и имущественные вопросы. Договорились продолжать работы по разработке схем расположения объектов газоснабжения, помимо этого повышению платежной дисциплины потребителей. По итогам встречи подписали первый протокол совещания. Как напомнил Егор Ковальчук, в рамках реализации программы газификации в горизонте до 2030 года запланировано техническое перевооружение 8 газораспределительных станций, а также реконструкция второй нитки газопровода отвода в Новозыбкове. Это позволит увеличить объемы подачи газа действующим потребителям и подключить новых. В Брянской области реализуется инвест-программа. Подписано соглашение по реализации двух крупных проектов по строительству современных свиноводческих комплексов полного цикла. Соответствующий документ подписан с президентом агрохолдинга «Мираторг». Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, общий объем инвестиций – порядка 6 миллиардов рублей. Выход на проектную мощность позволит производить почти 12 тысяч тонн свинины в живом весе в год на каждой площадке в Комарческом и Брасовском районах. Егор Ковальчук выразил твердое убеждение – запуск новых свиноводческих комплексов даст импульс развитию муниципальных образований. Помимо этого, создаст высокопроизводственные рабочие места и пополнит налоговую базу. В Министерстве иностранных дел России заявили, никакие оборонные союзы безопасности не смогут защитить тех, кто в своем воспаленном воображении вынашивает планы одержать верх над Москвой. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, Российская Федерация живет не в мире иллюзий фантомов, а трезво оценивает стратегическую обстановку и готова к любому развитию событий. Решение Норвегии вслед за Польшей и Литвой присоединиться к так называемому французскому ядерному зонтику – не что иное, как схематоз и словесная эквилибристика. Российский дипломатический корпус предостерег страны, идущие на поводу у Парижа, от таких шагов, поскольку в случае агрессии именно они станут приоритетными целями для российских сил стратегического сдерживания. Напомню, ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал, Москва не имеет намерений развязывать войну с европейскими странами, но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, очень скоро может произойти ситуация, что попросту договариваться будет не с кем. Треть экономически занятого населения России работает в секторе малого и среднего бизнеса. Таким образом, в Российской Федерации осуществляет свою деятельность порядка 7 миллионов субъектов малого-среднего предпринимательства. Это юридические лица и индивидуальные предприниматели. Малый бизнес сегодня находится в условиях трансформации и вынужден ориентироваться на внешние условия и вызовы, которые в целом стоят перед экономикой. Среди главных – налоговые изменения и сохранение высокой ключевой ставки. В числе мер поддержки – внедрение цифровых инструментов, сохранение экспериментального налогового режима, автоматически упрощенный системы налогообложения, снижение административных барьеров и издержек, а также продолжение работы по автоматизации процессов контрольно-надзорной деятельности. Напомню о поправках в Трудовой кодекс о расширении границ привлечения сотрудников к сверхурочной работе в легальном поле. В России теперь применяется сверхурочный порог до 240 часов, но это общая норма. Есть и специальная норма для малого и среднего бизнеса. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 27 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба, ветер восточный – около 3-5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
1: Сегодня Государственная служба карантина растений России отмечает 95-летие. Почти век назад, в 1931 году, был заложен фундамент одной из важнейших государственных систем, стоящих на страже продовольственной и биологической безопасности нашей страны. Именно в этот день карантин растений перестал быть набором разрозненных мер и превратился в единую государственную политику, опирающуюся на науку и лабораторный контроль. Пройдя через эпоху и смену государственного устройства, в 2005 году ее полномочия перешли к Россельхознадзору. В ходе совместной работы специалисты Брянской испытательной лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных и сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям защищают территорию России от заноса и дальнейшего распространения карантинных вредных организмов. Помимо этого, выявляют и ликвидируют ограниченно распространенные карантинные объекты, которые способны нанести значительный ущерб сельскому хозяйству и экономике страны в целом. 95 75 лет – это возраст мудрости и опыта. За этой датой стоят поколения преданных делу людей, инспекторов, агрономов, биологов, лаборантов, водителей и административного персонала. Ветераны, стоявшие у истоков, и молодые кадры, внедряющие сегодня цифровые технологии, все они являются золотым фондом фитосанитарной службы России.
0: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

Важно смотреть, куда катится мир. Мы ворчали на наших детей и соседей и выбрасывали песни в эфир. Мы уходим.

все просто музыка, просто музыка, просто слова. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь, я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка, просто музыка, просто слова. Мы горим в аду нетерпения, потому что отцы не учили нас ждать.

Смотрим вокруг, мы обнимемся с этой весной. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь. Я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка.

все просто музыка, просто музыка.

0: Одни шаг.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске днем температура воздуха поднимется до плюс 25. Облачно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: О военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
5: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета? Твое космолето.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
10: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
12: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. Три-два радио. В городе Партизанской славы 8 часов.
1: Три-два радио. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Делегация Брянской области работает на площадках Петербургского международного экономического форума. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, прагматичный диалог – это путь к стабильному будущему. Это актуальная тема нынешнего форума, который отражает фундаментальные запросы современного этапа развития нашего государства. По словам главы региона, задача в настоящее время – необходимость налаживания контактов в режиме равноправного диалога и конструктивного взаимодействия, помимо этого выработки новых решений. Участие Брянской области в международном мероприятии позволяет рассчитывать на выход на более масштабный уровень взаимодействия, где ключевое значение – это общая доступность финансовых ресурсов, а также передовых сервисов для всех участников экономической деятельности. Агропромышленный комплекс Брянской области получил реальные механизмы обновления материально-технической базы благодаря взаимодействию с компанией «Росагролизинг». Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача на сегодняшний день – это поддержка отечественного сельхозтоваропроизводителя техники и потребителей техники. Отмечается, за 25 лет работы общий объем инвестиций в экономику страны превысил 900 миллиардов рублей. Более 20 тысяч аграриев получили свыше 170 тысяч единиц сельскохозяйственной техники и различного оборудования. В прошлом году аграрии приобрели 293 единицы техники, в том числе через «Росагролизинг» 19 единиц зерноуборочной, колесной, прицепной и прочей техники и специального оборудования. Владимир Путин заявил о желании подписать договор по Украине с легитимными лицами. Российский лидер напомнил, полномочия Зеленского окончились 2 года назад. Выборов в стране не проводилось. При этом президент выразил уверенность, что при обоюдном желании завершить конфликт мирным путем стороны найдут тех, кто подпишет документы. Владимир Путин добавил, вопрос о легитимности Зеленского – это предмет отдельного юридического анализа. Глава государства напомнил, 2 года назад истекли его президентские полномочия, а разговоры о выборах на Украине сошли на нет. Президент Российской Федерации уточнил, Москва исходит из необходимости юридической определенности при заключении подобных соглашений. Владимир Путин подчеркнул, Россия не может доверять как посредникам людям, которые выступают за стратегическое поражение страны. Ситуация на рынке труда в России является сложной, невзирая на исторический минимальный уровень безработицы в стране. В Минэкономразвитии отмечают, складывающаяся ситуация сказывается на ряде компаний и предприятий, где наблюдается падение числа заказов. Корпорации стараются бережно относиться к своим сотрудникам, в то время как на рынке труда проводятся структурные изменения. Прежде всего, речь идет о развитии так называемой платформенной занятости. При таком типе работы сотрудник, отработавший свою основную смену, может при наличии у него силы желания подработать еще несколько часов на своем же или ином месте в компании. Известно, в настоящее время на уровне правительства разрабатываются меры по дополнительному вовлечению населения в рынок труда и рассматривается перераспределение трудовых ресурсов. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 27 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба, ветер восточный – около 3-5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
3: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Сегодня Государственная служба карантина растений России отмечает 95-летие. Почти век назад, в 1931 году, был заложен фундамент одной из важнейших государственных систем, стоящих на страже продовольственной и биологической безопасности нашей страны. Именно в этот день карантин растений перестал быть набором разрозненных мер и превратился в единую государственную политику, опирающуюся на науку и лабораторный контроль. Пройдя через эпоху и смену государственного устройства, в 2005 году ее полномочия перешли к Россельхознадзору. В ходе совместной работы специалисты Брянской испытательной лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных и сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям защищают территорию России от заноса и дальнейшего распространения карантинных вредных организмов. Помимо этого, выявляют и ликвидируют ограниченно распространенные карантинные объекты, которые способны нанести значительный ущерб сельскому хозяйству и экономике страны в целом. 95 25 лет – это возраст мудрости и опыта. За этой датой стоят поколения преданных делу людей, инспекторов, агрономов, биологов, лаборантов, водителей и административного персонала. Ветераны, стоявшие у истоков, и молодые кадры, внедряющие сегодня цифровые технологии, все они являются золотым фондом фитосанитарной службы России.
3: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 Радио и ВКонтакте.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110, телефон 420212.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио представляет.
1: Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу, что предлагают сценические площадки Брянска. Любителям театрального искусства предлагается спектакль «Служебный роман», который состоится 15 июня в Театре драмы имени Алексея Толстого. В постановке примут участие Людмила Фисенко, Игорь Кумицкий, Елена Короткова, Наталья Бушина, Дмитрий Денисов и Мария Артемьева. Театр антреприза Кумицкого готовит большую театральную премьеру. Спектакль «Служебный роман» по пьесе, написанной Эмилем Брагинским в соавторстве с Эльдаром Рязановым в далеком 71-м году. Это поистине культовое произведение и один из самых популярных советских фильмов. Коллектив с особым трепетом подходит к подбору костюмов и реквизита, стараясь найти оригинальные экземпляры, произведенные в 70-х годах. Сюжет, который знает каждый, не оставит вас равнодушными. Возрастное ограничение 12+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за «Ту самую». Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем «Ту самую». Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
4: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
5: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолето»?
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУС Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске днем температура воздуха поднимется до плюс 25. Облачно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 3002 и на сайте energyfitness32.ru.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Вот, платье надела красная, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: «Ну, а ты?»
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: На дворе год 2026. Китайские автомобили уверенно шагают по стране, но их выносливость и оценка все еще остаются в поле дискуссий. На это влияют такие факторы, как технологии, напичканные в данные автомобили, и реальный опыт, который уже успели распробовать владельцы да и знатоки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В России китайские автомобили, конечно же, очень быстро заняли нишу, доступной замены дорогим европейским и корейским машинам. Покупатели манили их яркий дизайн, передовые технологии вроде огромных экранов и вентиляции сидений, а также панорамных крыш и адаптивного круиз-контроля. Причем все это по цене, за которую европейские бренды предлагали лишь базовые комплектации. На волне данного энтузиазма россияне, конечно же, начали в очереди выстраиваться за китайскими тачками. Дилеры били рекорды продаж, а рынок убеждал себя, что ну вот, наконец, найден полноценный преемник к ушедшим западным маркам. Казалось, скоро забудутся такое понятие, как немецкое качество, японская надежность, но вот проходит 2-3-4 года и наступает момент болезненный для любого автомобильного бума – это проверка временем. Первые владельцы китайских машин столкнулись с тем, о чем редко, конечно же, говорят в рекламе – непомерно высокие цены на запчасти, трудности с ремонтом, дефицит комплектующих и стремительное обесценивание автомобилей на вторичном рынке. Сейчас китайский авторынок переживает свой первый серьезный экзамен. Если раньше покупатели интересовали в первую очередь цена, оснащенность и доступность машины, то теперь на первый план выходит стоимость владения. Оказалось, что после окончания гарантии и появления первых серьезных поломок, сервисная инфраструктура многих китайских брендов просто не успевает за масштабами продаж. Особенно остро эта проблема связана с кузовными деталями, электроникой, оптикой и сложными узлами. В теории автомобиль, конечно, выглядит современно, технологично, но на практике после небольшого ДТП владелец может неделями, а то и месяцами ждать, например, фару, бампер или электронный блок. Распространенное ранее убеждение, что ремонт китайских машин будет дешев, оказалось не более чем мифом. Современные автомобили из Китайской Народной Республики даже в базовых версиях напичканы электроникой так, что их ремонт становится сложным и дорогим.
0: Автомобильные факты.
1: У автомобилей из Поднебесной, конечно же, как и у любых других машин, есть свои болячки. Одна из них – это кузов, особенно его лакокрасочное покрытие. В наших широтах, где зима сменяет лето, дороги щедро посыпают реагентами, краска быстро сдается и появляются ржавчины. Особенно страдают машины из дождливых и влажных регионов. Еще одна проблема – это карданные валы у некоторых моделей. Они просто не выдерживают наших дорог и гнутся. Электроника, которой напичканы современные китайцы, тоже не всегда радует стабильности. А вот турбированные двигатели, хоть и мощные, живут меньше и ремонтируются дороже, чем их атмосферные собратья. Но, пожалуй, самым неприятным сюрпризом для многих является вторичный рынок. Когда первые китайские машины пошли в народ, стало понятно, что рынок относится к ним очень по-разному. Крупные игроки, которые успели построить дилерские центры и наладить поставки запчастей, конечно, вроде как держатся молодцами. А вот менее известные бренды стали стремительно терять в цене. Некоторые трехлетние кроссоверы дешевеют так, как будто ты меняешь устаревший смартфон. В итоге вторичный рынок начал делить китайские машины на тех, которые стоят и тех, от которых лучше отказаться. Теперь при покупке подержанного китайца покупатель смотрит не столько на состояние и цену, а на другие факторы, например, насколько развита сервисная сеть или запчасти в наличии, и вообще какая у бренда репутация. Рынок, можно сказать, повзрослел. Если раньше всех манили огромные экраны и куча опций, то теперь народ задает куда более приземистые вопросы. Сколько стоит фара, есть ли детали в наличии и что будет с машиной через 5 лет? Как вы понимаете, все познается в сравнении, и вот он тот самый период, когда пришло время оценить эксплуатацию китайских транспортных средств на российских дорогах и в наших с вами гаражах. Удачи!
0: За баранкой!

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь

0: «Навстречу безопасности». Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске днем температура воздуха поднимется до плюс 25. Облачно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: 7 июня в 17:00. Финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00. Выбираем ту самую. Возрастной ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
5: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мам! А мам? Мам!
8: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
9: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет программа догазификации. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, газ уже пришел в более чем 7500 домов. Кроме того, за 5 лет по президентской программе газификации сетевое топливо получили жители 10 новых населенных пунктов. На площадке Петербургского международного экономического форума глава региона в ходе рабочей встречи с руководством компании-оператора затронули тарифные и имущественные вопросы. Договорились продолжать работу по разработке схем расположения объектов газоснабжения, помимо этого повышению платежной дисциплины потребителей. По итогам встречи подписали первый протокол совещания. Как напомнил Егор Ковальчук, в рамках реализации программы газификации в горизонте до 2030 года запланировано техническое перевооружение 8 газораспределительных станций, а также реконструкция второй нитки газопровода отвода в Новозыбкове. Это позволит увеличить объемы подачи газа действующим потребителям и подключить новых. В Брянской области реализуется инвест-программа. Подписано соглашение по реализации двух крупных проектов по строительству современных свиноводческих комплексов полного цикла. Соответствующий документ подписан с президентом агрохолдинга «Мираторг». Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, общий объем инвестиций – порядка 6 миллиардов рублей. Выход на проектную мощность позволит производить почти 12 тысяч тонн свинины в живом весе в год на каждой площадке в Комарческом и Брасовском районах. Егор Ковальчук выразил твердое убеждение – запуск новых свиноводческих комплексов даст импульс развитию муниципальных образований. Помимо этого, создаст высокопроизводственные рабочие места и пополнит налоговую базу. В Министерстве иностранных дел России заявили, никакие оборонные союзы безопасности не смогут защитить тех, кто в своем воспаленном воображении вынашивает планы одержать верх над Москвой. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, Российская Федерация живет не в мире иллюзий фантомов, а трезво оценивает стратегическую обстановку и готова к любому развитию событий. Решение Норвегии вслед за Польшей и Литвой присоединиться к так называемому французскому ядерному зонтику – не что иное, как схематоз и словесная эквилибристика. Российский дипломатический корпус предостерег страны, идущие на поводу у Парижа, от таких шагов, поскольку в случае агрессии именно они станут приоритетными целями для российских сил стратегического сдерживания. Напомню, ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал, Москва не имеет намерений развязывать войну с европейскими странами, но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, очень скоро может произойти ситуация, что попросту договариваться будет не с кем. Треть экономически занятого населения России работает в секторе малого и среднего бизнеса. Таким образом, в Российской Федерации осуществляет свою деятельность порядка 7 миллионов субъектов малого-среднего предпринимательства. Это юридические лица и индивидуальные предприниматели. Малый бизнес сегодня находится в условиях трансформации и вынужден ориентироваться на внешние условия и вызовы, которые в целом стоят перед экономикой. Среди главных – налоговые изменения и сохранение высокой ключевой ставки. В числе мер поддержки – внедрение цифровых инструментов, сохранение экспериментального налогового режима, автоматически упрощенный системы налогообложения, снижение административных барьеров и издержек, а также продолжение работы по автоматизации процессов контрольно-надзорной деятельности. Напомню о поправках в Трудовой кодекс о расширении границ привлечения сотрудников к сверхурочной работе в легальном поле. В России теперь применяется сверхурочный порог до 240 часов, но это общая норма. Есть и специальная норма для малого и среднего бизнеса. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 27 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба, ветер восточный – около 3-5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
3: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Сегодня Государственная служба карантина растений России отмечает 95-летие. Почти век назад, в 1931 году, был заложен фундамент одной из важнейших государственных систем, стоящих на страже продовольственной и биологической безопасности нашей страны. Именно в этот день карантин растений перестал быть набором разрозненных мер и превратился в единую государственную политику, опирающуюся на науку и лабораторный контроль. Пройдя через эпоху и смену государственного устройства, в 2005 году ее полноценно полномочия перешли к Россельхознадзору. В ходе совместной работы специалисты Брянской испытательной лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных и сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям защищают территорию России от заноса и дальнейшего распространения карантинных вредных организмов. Помимо этого, выявляют и ликвидируют ограниченно распространенные карантинные объекты, которые способны нанести значительный ущерб сельскому хозяйству и экономике страны в целом. 95 лет – это возраст мудрости и опыта. За этой датой стоят поколения преданных делу людей, инспекторов, агрономов, биологов, лаборантов, водителей и административного персонала. Ветераны, стоявшие у истоков, и молодые кадры, внедряющие сегодня цифровые технологии, все они являются золотым фондом фитосанитарной службы России.
3: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
1: Страсть. Это рок.
0: Как это обычно бывает, в эфире 3.2 радио по утрам вы можете услышать не только рок, но и все-таки фолк. Об этом сейчас тему мы и раскроем. Антон Запорожец, меня зовут, Светлана Кондратьева.
4: Доброе
0: тоже
4: утро.
0: Здесь. Света, доброе утро. Ты сегодня привела гостей, которые не совсем нуждаются в представлении. Может, опустим этот момент?
4: Я думаю, что когда первый наш гость по имени Владимир, пока не называем фамилию, сейчас заговорит, то большинство людей, которые когда-либо слышали этот голос, сразу скажут: «Ах, вот это кто?» Владимир, скажи нам что-нибудь.
5: Доброе утро, страна!
4: Ну и для тех, кто не сразу понял, возможно, не проснулся, еще не включился.
0: А быть может, гость нашего города. Хотя и за пределами Владимир тоже вполне известен.
4: Более чем. Об этом мы говорим чуть
5: позже. Не для меня.
4: Вот теперь все проснулись. Сегодня у нас в гостях Владимир Латинков, основатель, бессменный руководитель ансамбля русской песни «Бабкины внуки». Мы очень рады, Владимир.
5: Доброе утро, я тоже очень рад.
4: Володь, представь, пожалуйста, нашего второго гостя.
5: Наш второй гость – это поэт и композитор, наш друг, автор песни «Флаг» и многих других замечательных произведений Александр Братский.
6: Доброе утро всем.
4: Чуть-чуть предварим события дальнейшего эфира. Сегодня состоится официальная премьера песни, да, Володь? То есть сегодня песня «Флаг», она вот ее премьера такая на всю страну. Расскажи об этом.
5: Сегодня эта песня уже вышла на всех площадках. Ее можно слушать, смотреть, подпевать, снимать рилсы, выкладывать и так далее. Поэтому сегодня час X с песней «Флаг».
4: Ну вот и мы ее сегодня послушаем в конце нашего эфира.
0: Чуть попозже.
4: Да, немножко попозже. А пока, наверное, чуть-чуть пробежимся вот по знакомству, да, с коллективом. Скажи же нам, сколько лет существуют «Бабкины внуки»?
5: Ух ты! Так, ну вообще в прошлом году мы праздновали 15-летие.
4: В этом, соответственно, 16-летие.
5: Уже 16, да. И скоро будем совершеннолетними уже ребятами. Что еще сказать? Не виделись давно, очень скучали по нашим слушателям, по нашим зрителям. Светлана, по тебе лично.
4: Аналогично, полностью взаимно.
5: Занимаемся творчеством, занимаемся садами, огородами, пчелами, как и обычно. Кушаем на столе все свое: картошечки, огурчики, помидорчики, Иришкин хлеб. Маслица, сальце дореевское. Короче, слава богу.
4: Это вот сейчас все жители славного населенного пункта Кокино, все выпрямили спины, загордились и знают, что это их земляки.
5: Конечно.
4: Замечательно. Вот про кушаем Иришкин хлеб, это мы немножко скажем. У тебя очень творческая семья. Жена твоя Катя, она тоже поет, да? А сестра хлеб печет, правильно?
5: Сестра тоже поет, сестра и хлеб печет. И сестра когда-то давным-давно, как, помните, «Я поведу тебя в музей», сказала мне сестра. Взяла меня вот так сестра за руку и повела заниматься народными песнями.
4: То есть за все ей спасибо, получается?
5: Да. Ну, ой. И, конечно же, и родителям. Но сестра меня именно приучила к народной музыке. Я с 5 лет уже занимался фортепиано, ходил в музыкальную школу к Татьяне Евгеньевне Касаткиной. Кстати, к ней ходит сейчас моя дочь, и мой сын старший уже закончил музыкалку тоже у нее. Такой наш семейный педагог, мой любимый педагог по музыке, это просто... Вот. И сестра сказала: брат, мне надо, чтобы ты мне подыграл на гармошке. Мне было там лет 8 или 9. И я говорю: ну надо так надо. Взял гармошку, там 15 минут позанимался, вроде разучил там. Ну что такое народная музыка? По слуху там, у меня же и ребята мои, они нот не знают. Но есть такое замечательное изречение, что петь нужно душой, а душа нот не знает. И в народных напевах, мелодиях и бабушки наши нот никто не знал никогда. Пели просто. Но самое важное, что они собирались все вместе, соборность, за столом, на поле, на огороде, где-то в лесу, трудовые, жнивные песни, да, вот наши бабушки, наши мамы еще, ну и мы тоже, мы садимся за стол всегда и поем. И вот, и я маленький мальчик на гармошке уже подыгрывал детскому коллективу фольклорному. Угу. Мои одноклассники, одноклассницы, постарше девчата там пели. Вот, и до сих пор мы эту нотку несем в себе и пытаемся научить своих детей и детей своих детей, начал уже бастуть.
4: Да, немножечко цитата пошла. Ну, тоже хорошая цитата.
5: Голосами их детей.
4: Дети поют-то твои?
5: Поют. Сынок уже поет в бабкиных внуках. Когда-то он снимался в клипах, наш первый клип. В 2011 году был снят, кстати, Дмитрием Джусом. Угу. Большой ему привет. Клип на песню «Когда мы были на войне». Вот. И в том клипе Вовке 2 годика.
4: Вот. А сейчас Вовке?
5: Уже 17. Участник всех наших собраний.
4: Я думаю, что вот сейчас мы говорили о фольклорных традициях, о том, что вот сестра попросила, и тогда все и началось.
5: Сестра попросила, брат ответил.
4: Брат ответил, да. Замечательно. Давай, наверное, дадим возможность нашим слушателям послушать именно сейчас композицию, которая вот ярко отражает эту направленность народную, да, когда вот, когда вы поете, а у всех душа разворачивается и потом не сворачивается.
0: Представлять особо не будем?
4: Особо не будем.
0: Тогда поехали.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 3002 и на сайте energyfitness32.ru.
2: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
3: Экспресс-сервис «Астошел» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шел» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
8: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
9: Прорвемся.
8: Грязное стекло и фары?
9: Ерунда.
8: Гололед?
9: Выкрутимся.
10: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3.2 радио. Ты все правильно делаешь.
11: Все правильно делаешь этим утром, потому что к нам пришли бабкины внуки. После длительного перерыва давненько не заходили к нам гости. И вот мы познакомились с сегодняшней премьерой. Для тех, кто пропустил начало, все правильно я говорю. А есть такая категория людей, которые где-то что-то слышали уже данный трек. Что можно им сказать на этот счет?
12: Ну, сейчас, Антон, чуть-чуть мы премьеру-то приберегаем на финал. Это у нас сейчас была песня, которую... Все, все. Да. Мы поговорили о премьере, но пока она еще у нас не прозвучала.
11: Теперь дошло.
12: Да. А прозвучала у нас песня «Туман», одна из достаточно давних, да, композиций.
13: 2016 год.
12: О, 10 лет.
13: Осень и события, которые были связаны с Донбассом. Вот эти стихи, да, мы пошли с тобой, туман, защищать страну берез. Такие аллегории, и песня достаточно, как и все песни, она не высосана из пальца, она прожита, пережита. Мы с ребятами ездили, поддерживали наших ополченцев туда. Были и в Лутугино, и Донецке, Луганске, в Ясиноватый. Давали концерт в знаменитом Дворце культуры. Кстати, по-моему, метров 300 от Дворца культуры уже была разграничительная линия. Угу. Вот, и ребята к нам на концерт приходили прямо из окопов. Вот, у нас есть еще такая традиция. Мы всегда, куда едем, мы с собой берем икону нашу Олега Брянского, вот, или Александра Пересвета, и дарим ее вот в те земли, куда мы приезжаем. И я помню, мы на сцене, Весеноватый, командиру одного из отделений, который вот он прям весь в такой в пыли, только вот из землянки. И мы ему эту икону нашу подарили. Ну и, конечно, вот эти песни, это самое ценное, что мы можем привести с собой, этот настрой боевого духа, и это очень важно.
12: Я знаю, у вас действительно много, ну, относительно много того, что сейчас, ну, слово немножечко такое, оно сейчас подзаезженное, скажем честно, но в хорошем смысле патриотика, то есть то, о чем стоит говорить, о чем стоит помнить, и песни, которые посвящены в том числе новым традициям. Бессмертный полк — это традиция новая, она родилась в одном из русских городов, а сейчас, ну, сейчас, к сожалению, проходит в режиме онлайн, ну, вынуждены мы так обезопасивать, собственно говоря, и население, и, ну, по понятным причинам. Но, тем не менее, бессмертный полк – прекрасная традиция, которая позволяет не просто вспомнить, вот сидя на диване, да, а показать всем своих предков, своих славных предков, которые действительно внесли свою лепту в победу в Великой Отечественной войне. И когда это проходило, и очень надеемся, что впредь будет проходить, ну, возможно, чуть позже, да, в режиме, как это говорится, офлайн, то есть живьем, мы действительно будем ходить по нашей главной улице, проспекту Ленина, с этими портретами. Это очень трогательно. Это очень трогательно даже смотреть на экране телевизора, а уж участвовать так тем более. И песня у вас есть одноименная. Расскажи, пожалуйста, как она появилась?
13: В 2017 году есть такой у меня друг Серега Шевердин. Сереж, привет. Кстати, вчера его встретил случайно. Не видел давно, несколько лет его не видел. Вот. Он мне показал стихи. Сказал: Вов, мне мой друг написал замечательные стихи. Сергей Непша их написал. Вот. Я посмотрел, и действительно стихи замечательные. И родилась мелодия. Буквально мы записали ее в течение там, 3 дней. Вот. Я выложил тогда эту песню в YouTube. И по всему миру люди стали снимать видеоролики с акцией «Бессмертного полка» и подкладывать эту музыку под сопровождение. Вот. Более 70 регионов России тогда выкладывали. И 9 мая, кстати, и Брянск здесь транслировал все шествие под эту песню. Зарубежные наши соотечественники, я даже помню, мне прислали «Бессмертный полк Канар», там человек 40 с флагами России, с флагами Советского Союза, с флагами, со знаменем Победы, да, на фоне океана.
12: И вот у них там есть знамя Победы, что характерно.
13: Да, на фоне вулкана Тейде.
12: Боже мой.
13: Да, и они так: «Бессмертный полк», я... Я найду это видео, Светлана, и пришлю вам в подтверждение. Калининград, Камчатка. Вот, в этом году мне очень понравилось, что в нашей школе, в Кокинской школе, мои дети там учатся. И сынок закончил 10 уже класс, дочечка в 5 перешла. Они с портретами наших дедов, моего деда, моей бабушки, и их одноклассники со своими портретами, они участвовали в этой акции 8 мая. Вот. И именно под эту песню, под наше исполнение, а ведь эту песню вот поет еще помимо меня Валентин Филин, Михаил Сычев, Дмитрий Мельниченко, Евгений Андрюшин. Эти ребята, они учились в этой же школе, то есть это преемственность такая многогранная, то есть это парни из этой школы поют эту песню, и уже наши дети с портретами наших дедов под эту песню в этой школе, то есть представляете, какая-то вот такой замкнутый круг в хорошем смысле слова.
12: Вот очень хочется спросить, ну, ты перечислил, если кто не знает, сейчас ребят, которые тоже поют в коллективе «Бабкины внуки», их голоса узнаваемые, знают люди, слушают который коллектив, и все они неотъемлемые, слагаемые на самом деле. Скажи, пожалуйста, что вот творится в душе у человека, когда под песню которая звучит в его исполнении, я имею в виду и тебя, и всех вот ребят, которых ты перечислил, проходит вот такая акция. Как это вообще ощущается изнутри, я представить не могу.
13: Вы знаете, я хочу вот что рассказать. В 2019 году, так, это было 70-летие или 75-летие, 70-летие словацкого восстания, когда словаки в 44-м году, более 50 тысяч подпольщиков, партизан, они начали сопротивляться фашистам. Вот. И мы в 2019 году были там в Словакии, мы дали вообще более 40 концертов в этой республике. Вот. Они очень, кстати, помнят и чтят наши все памятники там в идеальном состоянии. Конечно, есть там и обормоты, как
12: везде есть обормоты.
13: Либералы и так далее, но большая часть, особенно зрелые, они по-русски и понимают, и говорят. Я две коротких истории. Значит, мы выступали в музее словацкого восстания. Он прямо в самом музее есть сцена, и зал, может быть, человек на 200-250. И вот когда мы пели «Бессмертный полк», весь зал встал на припеве. Вы можете себе представить? То есть у нас, к сожалению, зачастую бывает, народ сидит, не понимает.
12: Да.
13: К сожалению. Но 95% людей на эту песню встают. Это правильное восприятие этой песни, этого посыла. Вот. То есть словаки понимают, о чем песня. Они понимают, кто мы и кто они. И кто дал свободу Европе и вообще миру. Великий советский, великий русский народ. Вот. И еще одна история. Там же, это город Банская Быстрица. Кстати, в тот день мы познакомились с президентом, вот, который сейчас, Петер Пеллегрини. Он был премьер-министром тогда Словакии. Вот, мы давали большой концерт там где-то на час. Более 3000 человек смотрели концерт. То есть все классно. В Ютубе видео все это есть. Вот, после нас должно было быть выступление ансамбля «Песни и пляски» ВВС США. Вот, значит,
12: сложно представить как-то «Песни и пляски» ВВС США.
13: Ну, вот есть.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: 7 июня в 17:00. Финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32 13 25 60 00 49 048. Поработай!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
2: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.
3: А мы вот уже поговорили о песнях, поговорили о прошлом. А давайте поговорим о будущем. Где вас вживую это можно увидеть этим летом будет?
4: Так, 20 июля у нас будет большой сольный концерт в Колизее, это Санкт-Петербург. 31 июля мы в Геленджике с большим концертом. Вот, ну и у нас много разных сборных движений, поэтому смотрите наши каналы.
3: Социальные сети, да?
4: Да, социальные сети, там вся информация всегда обновляется.
5: Да, я подтверждаю, афиши всегда актуальны, все есть.
3: Лето — это пора фестивалей, наверное, и там придется поездить еще какое-то время.
4: Да, будут и фестивали, и дни городов.

0: и география тоже будет обширная. Ну, следите за всей историей в наших ВК, Одноклассники, Тележки, Максы. Мы есть везде. И даже есть в Дзене. Там, правда, народ, не знаю, смотрит, не смотрит. Ну, человек 300 там подписчиков есть. На Ютубе у нас, кстати, 125 тысяч подписчиков, хотя там все закрыто уже давно, uh-huh. но народ все равно интересуется. Я вообще считаю, как это у нас говорят, что это вражеская площадка, но действовать на вражеской территории...
1: Абсолютно правильно, да.
0: Нужно в первую очередь, ну, потому да, что мой да. дед был контрразведчик, вот я внук контрразведчика, uh-huh. радист, 1.97 м рост. Дедушка Вова. Угу. Меня в честь деда назвали. То есть вот на своих плечах носил эту агентурную радиостанцию и передавал ценные сведения. У него была медаль за отвагу, за защиту Москвы в 41-м. Под Истрой защищал дед. Орден Красного Знамени. Было два ордена Отечественной войны первой степени. Потом медаль за взятие Кёнигсберга. Кстати, я потом выступал там на 750-летие со дня основания этого Обалдеть. Города Гёте. Угу. Вот. И за победу над Германией. Это медаль вообще самая достойная, мне кажется. Потому что наш народ победил.
2: Вот эта тема победы, которая уже состоялась в 1945-м, победа, которую мы ждем, она прослеживается в творчестве вашем, в том, что вы поете постоянно, красной нитью. И что уж там скажу, что одна из самых моих любимых ваших песен, это песня, которая появилась не так давно, она посвящена вот прямо непосредственно событиям специальной военной операции. И я знаю, что конкретному человеку, который, собственно, снялся в клипе к этой песне, я сейчас рассказываю, у меня уже мурашки. Расскажи, пожалуйста, об этой песне, которая называется «Жить». Как она появилась? С каких первых слов? Вот я помню, ты когда-то об этом говорил. Расскажи еще раз.
0: Мой друг Андрей Григорьев, он с 14 года на Донбассе, и до сих пор он там, он сейчас он в Херсонской области. Uh-huh. Вот, и у него день рождения, так, по-моему, 4 июля, да. И мы не могли до него дозвониться, хотели его поздравить, там, как-то уделить ему внимание. Он не выходил на связь весь день, а вечером он присылает фотографию в WhatsApp, где... Он такой в разгрузке стоит, и у него кровь запекшаяся на голове, и такая натянутая улыбка, мол, слава богу, жив. Вот. На следующий день, утром 5 числа, я созваниваюсь с нашим батюшкой. Это полковой батя, отец Дмитрий Быков, позывной «Крестный». Угу. Говорю, батя, Андрюху ранило. И он говорит, слава богу, ранило. Вот. И у меня вот эти слова прям в ушах звенят. Я пошел косить траву. Это реально. Я стою, кашу траву. Uh-huh. Вот так раз, раз. И мне прям, слава богу, ранило. Ой, да не убило. Моего товарища, друга моего. Бросаю эту косу. Побежал, беру гармошку. Гармошка у меня всегда с собой. И сейчас, кстати, в машине эта же гармошечка лежит. Все, ставлю телефон и быстренько так Андрюхе записываю видео. Посылаю ему туда, в госпиталь. Угу. Вот. И он мне через несколько дней отвечает, говорит, братан, мы уже тут поем, допиши до конца. Вот. Помог мне дописать до конца Валентин Фирсов, наш угу. брянский поэт-композитор, мой друг. Огромная ему благодарность. Вот. И мы записали эту песню. Вот. И в этой песне мы сняли клип, здесь как раз на Брянщине. Принимали участие в съемках наши школьники, наши студенты из БГИТУ. Вот. Герой России наш
2: Фроленков.
0: Андрей Анатольевич Фроленков. Да. И вот Андрюша Григорьев как раз герой. Ну, это такой собирательный образ, но он настоящий. И эта песня потом она взяла несколько номинаций на разных конкурсах, и вот последняя номинация, она стала лауреатом, значит, такой конкурс «Баллады СВО». Угу. Вот в Москве на, значит, в «Заряде» проходило уже потом мероприятие, где наш тоже герой Советского Союза, отец Киприан нам вручал.
1: Гран-при.
0: Гран-при. А, мы, да, не просто лауреаты, гран-при фестиваля.
2: На секундочку, да.
0: 1500 участников, и вот бабкины внуки, и еще 3 коллектива, там солисты. Мы, 4 гран-при было, вот мы одни из...
2: Ну, на мой взгляд, более чем заслуженно. Давай же дадим возможность слушателям услышать эту песню.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске днем температура воздуха поднимется до плюс 25. Облачно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зорь. Родины на Брянской губернии по четвергам 18:45
4: и в любое время на сайте губерния.тв
3: 6+.
5: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Возрождаем традиции в ювелирных магазинах «Изумруд». Теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
0: 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
11: Тот момент, когда эфир пролетел незаметно, да, Свет?
12: Абсолютно.
13: Бабкины внуки — это рок.
12: Не без этого, между прочим.
11: Ну а к жанру сложно вас какому-либо отнести вообще? Сами вы себя больше к чему относите?
13: Ну, какой-то народно-патриотический... Ну,
11: а фолк — это оскорбление для вас?
13: Нет, или... этно-фолк, поп-рок, не знаю. У нас тут смешение. Мы еще не определились с жанром.
12: Вне жанров, да.
13: Да.
12: Ну и потихонечку мы подбираемся к заявленной премьере песни. То есть вот наши... Песня «Флаг», которая сегодня официально вот теперь стартует уже, да, на всех платформах. А давайте же мы послушаем Александра, который непосредственно является...
11: Скучал весь эфир.
12: Скучал весь эфир, готовился.
14: Он внимательно слушал.
12: Вот, расскажите нам, пожалуйста, Александр, как родилась эта песня во всех смыслах этого слова.
14: Ну, во-первых, сначала появились первые две строчки. Что-то горит внутри, глубже меня, и говорит: смотри, ты — это я. Это вот та самая история, знаете, когда внутри возникает какое-то такое чувство, и тебе нужно попробовать найти правильные или там точные слова, чтобы его выразить. Чувство было такое широкое, а слова были такие маленькие. И как бы я не понимал, через что, через какую форму вот это чувство будет выражено. И вот эти первые две строчки, они пока были универсальными. То есть я еще в этот момент не понимал, что это будет песня про флаг Российской Федерации.
12: То есть оно само потом так получилось?
14: Да, оно распаковывалось как бы вот так, раз сериями какими-то. Вот. После того, как я понял, что я хочу выразить это состояние через песню о флаге, там уже появился первый куплет и припев. Припев сразу я понял, что он хорош, ну, как бы профессиональный автор. Ты, в принципе, если ты нормально относишься к своему творчеству, там, с нормальной самооценкой, там, без всяких перекосов, то ты как бы чувствуешь, сильно, не сильно, попал, не попал. Вот. И потом, кстати, начался период, когда вот второй куплет, он был самый сложный, потому что тут уже я понимал, что история развивается, и во втором куплете я должен выложить такую какую-то базу, подвести под общий знаменатель, так сказать, смысловой. И тут уже начались, как бы включился уже перфекционист внутренний.
12: Ну, куда без него, да.
14: Да, я уже подбирал варианты, мне все не нравилось, все казалось не совсем точно, то есть не дожал, как бы. И потом по строчке я писал, не знаю, раз в месяц две строчки. То есть я их вставлял, и все.
12: Ой, вот то есть это так продолжительно даже было?
14: Да, я вариации какие-то отбрасывал. И в конце все, пошел, так сказать, творческий затык. То есть последние две строчки, которыми я хотел все подытожить, мне все не нравились, все. Я перебирал там различные там рифмовки, там на игре слов построено что-то было, и мне все время казалось, нет, не то. И в какой-то момент, там вообще была пауза, наверное, минут, ну, не минута, а месяца на 2-3, и я уже как-то разозлился, что ли, и появились вот эти последние...
13: Время героев.
14: Двери откроют тем, кто сильнее тьмы. И когда я их прописал, перфекционист сказал, ну, знаешь, неплохо.
12: Ну, это уже все.
14: И я понял, что да, оно получилось. Вот. И песня как бы слилась в какой-то цельный монолит. В принципе... Я испытываю определенную гордость за эту песню. Не за себя, а за то, что я вот ее рассматриваю и понимаю, что нет слабых мест в тексте. К тексту я всегда такие большие претензии имею к своим текстам, скажем так. И плюс она еще хорошо легла в музыкальную форму. Ну и там огромное количество смыслов. Ага. Каждый увидит что-то для себя. Там очень много символизма. И есть прямой смысл, есть... Между строк есть второй этаж, третий, четвертый. Мне кажется, что вот в этом красота этой песни, что каждый человек сумеет из нее зачерпнуть то, что он сумеет зачерпнуть. Потому что я сам ее спустя какое-то время тоже рассматривал и как бы видел новые нюансы какие-то такие смысловые, которые на первый момент были мне незаметны, что ли.
12: Ну, тут, наверное, стоит отметить, что, в принципе, эта песня в такой, скажем, демо-версии уже звучала, люди могли ее видеть, да, но вот сейчас она в том виде, в котором, за которое уже не стыдно, да, вот прям.
13: Да, мы ее, ну, оно и тогда было не стыдно, просто мы ее уже, кстати, первое исполнение этой песни было на Донбассе, мы с ребятами ездили. В декабре 25 года 6 больших концертов дали. Uh-huh. Вот, и потом эту же песню мы исполняли на Всероссийском патриотическом форуме в Москве в год защитника Отечества в честь 80-летия Великой Победы. И мы стали лауреатами национальной премии «Патриот». Вот, мы получили статуэтку за, значит, за вклад в реализацию года защитников Отечества. Это была специальная номинация. Uh-huh. На секундочку, было таких 5 лауреатов. Вот среди них Министерство обороны Российской Федерации, среди них, значит, Министерство атомной энергетики, Министерство экономического развития, Росгвардия и бабкины внуки.
12: Это... Вообще, не знаю, что сказать.
13: Вот и мы сами в шоке.
12: Да.
14: Неофициальное министерство русской народной песни.
13: Да.
12: Ну что, даем старт новой песне «Флаг».
15: И прощаемся.
12: Ну, наверное, судя по всему, да, наверное, тогда стоит сказать, что на всех площадках, где можно найти эту песню, есть и клип, который был снят у нас в Брянске в уникальном месте.
13: На крыше.
12: На крыше Брянского государственного цирка.
13: Да.
12: Выглядит это абсолютно космически, звучит тоже. Спасибо большое, Владимир Александр, что вы сегодня к нам пришли. Это было замечательно, не в последний раз. Приходите в гости.
13: Спасибо.
14: Спасибо вам, спасибо.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянские каратисты привезли из Тулы 25 медалей. Участниками турнира в городе Оружейников стали более 2500 спортсменов из 42 российских регионов и 22 стран мира. Брянская область на престижных состязаниях представляла команда региональной федерации по всестилевому карате. Брянские спортсмены завершили сезон блестящими результатами. 25 медалей различного достоинства. В копилке команды 8 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых наград. В соревнованиях также участвовали воспитанницы Дворца единоборств имени Артема Осипенко, которые принесли в общую копилку наград 5 медалей. В Уфе проходит первенство России по самбо среди юношей и девушек в возрасте от 12 до 14 лет. В турнире принимают участие 800 спортсменов со всех уголков нашей страны. Для многих из них турнир стал по-настоящему крупным стартом в спортивной карьере. В весовой категории до 54 килограмма воспитанник спортшколы Брянского района Ярослав Авдуй завоевал серебро. Александр Новиков из спортшколы «Сталь» стал третьим. Напомню, спортсмены отобрались на первенство страны, разыграв между собой первое-второе места на первенстве Центрального федерального округа, которое состоялась в апреле этого года в Людиново. В подмосковном Щелково прошел третий открытый спортивно-туристический фестиваль «Мы вместе. Каша из топора». Мероприятие приурочено к году единства народа в России. Брянскую область представляли ученики училища Олимпийского резерва. Ребята состязались в туристических испытаниях, знакомились со сказками народов России, варили кашу на костре, выполняли творческие задания и играли в лазертаг. Отмечается, царила самая дружеская и одновременно боевая атмосфера. По итогам соревнований победители и активисты получили заслуженные призы и овации. Брянцы приняли участие в соревнованиях по буча. В Санкт-Петербурге проходят всероссийские состязания среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире в индивидуальных дисциплинах принимают участие 65 сильнейших спортсменов из 20 российских городов. Брянские спортсмены показали убедительные результаты. Так, Павел Коршунов стал четвертым, Юлия Клименко заняла пятое место. Евгений Васин – шестое, Виталий Скалкин стал 15-м. В Брянской области продолжается программа привлечения кадров в спорт. Так, тренер-преподаватель из Новозыбково получила ключи от квартиры. Под ее руководством волейболисты муниципалитета уже показывают хорошие результаты. Отмечу, квартира приобретена по подпрограмме «Обеспечение жильем тренеров» в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта в Брянской области. Программа действует с 2023 года. За время ее реализации в Новозыбковском округе уже 3 специалиста смогли улучшить свои жилищные условия. Вручение ключей стало признанием заслуг молодого тренера и важные меры поддержки спорта на селе. «Динамо Брянск» сыграет на выезде против одноклубников из Москвы. В субботу пройдет матч 17-го тура второй лиги. На газоне «Арена Химки» команда Андрея Кончельскиса сразится против московского «Динамо-2». Наша команда, которая уже выполнила задачу попадания в золото второй лиги в прошлом туре, занимает сейчас первую строчку турнирной таблицы с 20 набранными очками. «Динамовцы» расположились на пятом месте, у них 20 очков. Напомню, в первом круге встреча коллектива закончилась победой «Динамо Брянск» со счетом 1-0. Гол в матче забил Артем Медведев. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
2: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в студии инспектор по исполнению административного законодательства Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции ОМВД России Кулага Анастасия Викторовна. Здравствуйте, Анастасия.
4: Здравствуйте.
3: И сегодня мы поговорим, конечно же, о аварийности на территории Брянской области. Анастасия, расскажите, пожалуйста, какое на данный момент состояние аварийности за прошлую неделю?
4: Здравствуйте, уважаемые участники дорожного движения. На прошлой неделе на территории Брянской области было зафиксировано 11 ДТП с пострадавшими, в результате которых 2 человека погибли и 14 получили травмы различной степени тяжести.
3: Расскажите, пожалуйста, более подробнее, в связи с чем произошли ДТП и какие последствия.
4: 21 мая в Почепском районе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля Toyota двигаясь со стороны Почков в направлении села Сенцы. Во время обгона не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии 19-летний пассажир погиб на месте до прибытия скорой помощи. Водитель и 18-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Установлено, что водитель не имел водительского удостоверения. Также стоит отметить, что все участники аварии не были пристегнуты ремнями безопасности. Еще одно смертельное ДТП произошло также 21 мая в Брянском районе. По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «Москвич», двигаясь со стороны Брянска в направлении Дядьково, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии 23-летняя пассажирка скончалась на месте до прибытия скорой помощи. Водитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу, где позже скончался.
3: Анастасия, какие выводы можно сделать и какие рекомендации, самое главное, дать нашим радиослушателям?
4: Хотелось бы напомнить о необходимости использования при движении ремней безопасности, так как это сокращает травматизм, а также в случаях, если все-таки происходит ДТП, то при использовании ремней безопасности нанесенный вред здоровью может быть меньше. Также хочется напомнить о недопустимости управления транспортным средством при отсутствии водительского удостоверения и соблюдении правил дорожного движения.
3: Спасибо, Анастасия. Расскажите, пожалуйста, какие оперативно-профилактические мероприятия проводились в течение недели?
4: В течение 2 выходных дней на территории Брянской области сотрудники госавтоинспекции проводили оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием водителей мототранспорта, а также пользователей средств индивидуальной мобильности.
3: Какие результаты проводимых мероприятий госавтоинспекция получила в итоге?
4: В ходе рейдов сотрудниками полиции выявлено 158 административных правонарушений, установлено 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Пресечено 56 фактов управления транспортом лицами, не имеющими водительского удостоверения. Также выявлено 29 несовершеннолетних нарушителей. В отношении их законных представителей составлены административные материалы. На специализированную стоянку помещены 48 единиц транспортной техники. Госавтоинспекция призывает родителей внимательнее относиться к тому, как проводят свободное время их дети, и не допускать управления мототехникой без водительского удостоверения и необходимых навыков вождения. Покупая несовершеннолетним мотоциклы, мопеды и другую мототехнику, взрослые должны понимать всю ответственность и возможные последствия таких решений.
3: Перейдем к средствам автоматизированной фиксации. Расскажите, пожалуйста, сколько средств автоматизированной фиксации административных правонарушений на данный момент функционирует в Брянской области?
4: На территории Брянской области функционируют 127 стационарных и 11 мобильных комплексов автоматизированной фиксации административных правонарушений. 11 мобильных комплексов установлены в патрульных автомобилях госавтоинспекции и благоприятно влияют на профилактику и выявление административных правонарушений.
3: Много ли нарушений было зафиксировано средствами автоматизированной фиксации административных правонарушений на территории Брянской области за последнее время?
4: В период с 18 по 24 мая включительно средствами автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Брянской области зафиксировано более 31 тысяч нарушений правил дорожного движения. Из них более 23 тысяч нарушений, предусмотренных частью 2 статьи 12.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Это превышение установленной скорости движения транспортных средств на величину от 21 до 40 км в час.
3: Сколько грубых административных правонарушений было зафиксировано средствами автоматизированной фиксации за этот период?
4: За этот период было зафиксировано более 1300 выездов на полосу, предназначенную для встречного движения транспортных средств. Также для понимания, в сравнении с предыдущим годом, количество зафиксированных подобных нарушений выросло на 18%.
3: Какие профилактические мероприятия в связи с этим проводятся?
4: Все мы знаем, что увеличивается количество и стационарных, и мобильных комплексов, фиксация административных правонарушений, что благоприятно влияет на дорожную обстановку, дорожно-транспортную дисциплину. Также проводятся периодические профилактические мероприятия, направленные на выявление административных правонарушений, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, что, безусловно, имеет свои плоды.
3: Анастасия, расскажите, пожалуйста, как давно у нас в Брянске и Брянской области появились в целом мобильные комплексы фиксации административных правонарушений?
4: С начала этого года были на территории Брянской области введены в эксплуатацию 11 средств мобильной фиксации административных правонарушений. Но нужно заметить, что ранее тоже были использовались мобильные средства фиксации. Но это принципиально другие средства. Если раньше средства были относительно стационарны и просто перемещались из одного места в другое, поэтому и имели название мобильных, то сейчас мобильное средство фиксации устанавливается в патрульное транспортное средство, и предполагаемый нарушитель не может предугадать, в каком месте и когда появится это средство фиксации, что заставляет предполагаемых нарушителей задуматься о том, что они могут быть зафиксированы средствами автоматизированной фиксации в любой точке города и области, и, соответственно, соблюдение ПДД становится неотъемлемой частью управления транспортным средством.
3: Данные средства мобильной фиксации как-то обозначены, или это обычная патрульная машина, ничем не примечающаяся?
4: Это транспортное средство, принадлежащее госавтоинспекции, с проблесковыми маячками, с нанесенными цветографическими схемами. Внешне практически неотличимое от стандартного патрульного автомобиля. В связи с чем рекомендуем соблюдать правила дорожного движения не только в местах установки средств фиксации административных правонарушений, но и на всех дорогах Российской Федерации.
3: Спасибо, Анастасия.
4: Уважаемые участники дорожного движения, госавтоинспекция напоминает вам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и ответственного поведения на дороге. Берегите себя и своих близких.
3: А я напоминаю, что в гостях у нас была инспектор по исполнению административного законодательства Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения госавтоинспекции УМВД России Кулага Анастасия Викторовна.
2: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех.

0: Реклама. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: два радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Громовой колодец находится в Дубровском районе, рядом с селом Олешня, которое прославилось не только тем, что здесь находится Боханова гора, возвышающаяся на 288 метров над уровнем моря, но и некогда возникшим неподалеку от него чудесным источником. По преданию, в дерево, где некогда останавливались на отдых путники, ударила молния. Дерево не стало, но забил источник, в народе прозванный Громовым колодцем. Ныне он освящен. К нему приезжают не только испить святой целительной водицы, но и окунуться в чудодейственных водах. Люди верят, что она обладает исцеляющим эффектом.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: 3.2 радио. Это пульс. Это страсть.

0: Тактика успеха. 7 июня в 17:00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
6: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. Аэропарк. Всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
8: В церквушке, что стоит в безлюдных горах, молился инок в кровь, колени взбьюши. Он очень добрый был и крепкий монах. Три чаши горести и беды спьюши.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске днем температура воздуха поднимется до плюс 25. Облачно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Разанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Мне 32 полдень. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Обеспечение устойчивой работы электросетевого комплекса Брянской области обсудили на полях Петербургского международного форума. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук и руководство Россети «Центр» обратили особое внимание работе энергетиков в приграничье по оперативному восстановлению повреждений энергообъектов и повышению надежности электроснабжения в период подготовки к осенне-зимнему периоду развития электросетевой инфраструктуры в регионе. Отдельная тема – это технологические присоединения новых потребителей. С начала года Брянская энерго обеспечила электроснабжение порядка 300 объектов общей мощностью превышающей 4,5 мегаватта. Среди них производственные и сельскохозяйственные предприятия и объекты социальной инфраструктуры. Как сообщил Егор Ковальчук, в планах подключение новых спортивно-оздоровительных комплексов и объектов образования. Агропромышленный комплекс Брянской области получил реальные механизмы обновления материально-технической базы благодаря взаимодействию с компанией «Росагролизинг». Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача на сегодняшний день – это поддержка отечественного сельхозтоваропроизводителя техники и потребителей техники. Отмечается, за 25 лет работы общий объем инвестиций в экономику страны превысил 900 миллиардов рублей. Более 20 тысяч аграриев получили свыше 170 тысяч единиц сельскохозяйственной техники и различного оборудования. В прошлом году аграрии приобрели 293 единицы техники, в том числе через «Росагролизинг» 19 единиц зерноуборочной, колесной, прицепной и прочей техники и специального оборудования. Правительство внесло в Государственную Думу законопроекты, которые позволят внимательно следить за ростом цен на продукты. Речь идет о том, чтобы отслеживать стоимость продовольственных товаров на разных этапах, от поставщиков до продажи. Это необходимо, чтобы быстрее замечать резкое подражание и понимать его причины. Кабинет министров определит ведомства, которые получат для такого анализа данные от Федеральной налоговой службы. В них могут быть сведения о ценах, объемах продаж, сделках между компаниями, а также об их доходах, расходах и прибыли. Отдельный законопроект предлагает изменить налоговый кодекс. Это необходимо, чтобы Федеральная налоговая служба могла передавать такие данные уполномоченным органам, несмотря на режим налоговой тайны. Продажи новых автомобилей показывают уверенную положительную динамику, однако во втором полугодии, скорее всего, данный показатель, вероятно, будет в минусе. Лидерство на российском рынке в прошлом месяце сохранила «Лада». На втором месте идет «Хавейл», на третьей строчке – бренд «Теннет». В первую пятерку также вошли «Джили» и «Чанган». Звание самой востребованной модели на российском рынке сохранила «Лада Гранта», которая в мае разошлась тиражом почти в 11,5 тысяч штук. Серебро с результатом 7763 автомобиля у модели «Теннет Т7». Бронза досталась «Хавейл Джоли», он без малого 7 тысяч автомобилей. Замыкает пятерку еще две «Лады» — «Веста» и «Нива», реализация которых составила 5,5 тысяч штук и около 3,5 тысяч экземпляров соответственно. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 27 копеек. Сейчас в Брянске около 24 градусов тепла. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба, ветер восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
2: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
1: Сегодня Государственная служба карантина растений России отмечает 95-летие. Почти век назад, в 1931 году, был заложен фундамент одной из важнейших государственных систем, стоящих на страже продовольственной и биологической безопасности нашей страны. Именно в этот день карантин растений перестал быть набором разрозненных мер и превратился в единую государственную политику, опирающуюся на науку и лабораторный контроль. Пройдя через эпоху и смену государственного устройства, в 2005 году ее полномочия перешли к Россельхознадзору. В ходе совместной работы специалисты Брянской испытательной лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных и сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям защищают территорию России от заноса и дальнейшего распространения карантинных вредных организмов. Помимо этого, выявляют и ликвидируют ограниченно распространенные карантинные объекты, которые способны нанести значительный ущерб сельскому хозяйству и экономике страны в целом. 95 75 лет – это возраст мудрости и опыта. За этой датой стоят поколения преданных делу людей, инспекторов, агрономов, биологов, лаборантов, водителей и административного персонала. Ветераны, стоявшие у истоков, и молодые кадры, внедряющие сегодня цифровые технологии, все они являются золотым фондом фитосанитарной службы России.
2: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 Радио и ВКонтакте.

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 3002 и на сайте energyfitness32.ru.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Любителям театрального искусства предлагается искрометная история о любви. Спектакль «Моя последняя любовь», который состоится 6 июня в концертном зале «Дружба». В постановке примут участие брутальный Максим Дрозд, блистательно играющий сразу две роли. Также изысканная и утонченная Анна Чурина, которая покоряет зрителей своей красотой и талантом. И актриса Надежда Словецкая. Казалось бы, что главные герои не могли встретиться и уж тем более полюбить друг друга. Он и она – люди из абсолютно разных миров. Она богата, он нет. Но выясняется, что у них появляется возможность сорвать большой куш. И по всем законам литературного жанра судьба предоставит им выбор – деньги или любовь. Героям предстоит принять трудное решение. Невероятный сюжет, наполненный юмором, танцами и красивой музыкой, не оставит никого равнодушным. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 22. Облачно, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832 01.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Битва радио. В Брянске 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: На дворе год 2026. Китайские автомобили уверенно шагают по стране, но их выносливость и оценка все еще остаются в поле дискуссий. На это влияют такие факторы, как технологии, напичканные в данные автомобили, и реальный опыт, который уже успели распробовать владельцы да и знатоки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В России китайские автомобили, конечно же, очень быстро заняли нишу доступной замены дорогим европейским и корейским машинам. Покупатели манили их яркий дизайн, передовые технологии вроде огромных экранов и вентиляции сидений, а также панорамных крыш и адаптивного круиз-контроля. Причем все это по цене, за которую европейские бренды предлагали лишь базовые комплектации. На волне данного энтузиазма россияне, конечно же, начали в очереди выстраиваться за китайскими тачками. Дилеры били рекорды продаж, а рынок убеждал себя, что ну вот, наконец, найден полноценный преемник к ушедшим западным маркам. Казалось, ну, скоро забудутся такое понятие, как немецкое качество, японская надежность, но вот проходит 2-3-4 года и наступает момент болезненный для любого автомобильного бума — это проверка временем. Первые владельцы китайских машин столкнулись с тем, о чем редко, конечно же, говорят в рекламе — непомерно высокие цены на запчасти, трудности с ремонтом, дефицит комплектующих и стремительное обесценивание автомобилей на вторичном рынке. Сейчас китайский авторынок переживает свой первый серьезный экзамен. Если раньше покупателей интересовали в первую очередь цена, оснащенность и доступность машины, то теперь на первый план выходит стоимость владения. Оказалось, что после окончания гарантии и появления первых серьезных поломок, сервисная инфраструктура многих китайских брендов просто не успевает за масштабами продаж. Особенно остро эта проблема связана с кузовными деталями, электроникой, оптикой и сложными узлами. В теории автомобиль, конечно, выглядит современно, технологично, но на практике после небольшого ДТП владелец может неделями, а то и месяцами ждать, например, фару, бампер или электронный блок. Распространенное ранее убеждение, что ремонт китайских машин будет дешев, оказалось не более чем мифом. Современные автомобили из Китайской Народной Республики даже в базовых версиях напичканы электроникой так, что их ремонт становится сложным и дорогим.
0: Автомобильные факты.
1: У автомобилей из Поднебесной, конечно же, как и у любых других машин, есть свои болячки. Одна из них — это кузов, особенно его лакокрасочное покрытие. В наших широтах, где зима сменяет лето, дороги щедро посыпают реагентами, краска быстро сдается и появляются ржавчины. Особенно страдают машины из дождливых и влажных регионов. Еще одна проблема — это карданные валы у некоторых моделей. Они просто не выдерживают наших дорог и гнутся. Электроника, которой напичканы современные китайцы, тоже не всегда радует стабильности. А вот турбированные двигатели, хоть и мощные, живут меньше и ремонтируются дороже, чем их атмосферные собратья. Но, пожалуй, самым неприятным сюрпризом для многих является вторичный рынок. Когда первые китайские машины пошли в народ, стало понятно, что рынок относится к ним очень по-разному. Крупные игроки, которые успели построить дилерские центры и наладить поставки запчастей, конечно, вроде как держатся молодцами. А вот менее известные бренды стали стремительно терять в цене. Некоторые трехлетние кроссоверы дешевеют так, как будто ты меняешь устаревший смартфон. В итоге вторичный рынок начал делить китайские машины на тех, которые стоит брать, и тех, от которых лучше отказаться. Теперь при покупке подержанного китайца покупатель смотрит не столько на состояние и цену, а на другие факторы, например, насколько развита сервисная сеть или запчасти в наличии, и вообще какая у бренда репутация. Рынок, можно сказать, повзрослел. Если раньше всех манили огромные экраны и куча опций, то теперь народ задает куда более приземистые вопросы. Сколько стоит фара, есть ли детали в наличии и что будет с машиной через 5 лет? Как вы понимаете, все познается в сравнении, и вот он, тот самый период, когда пришло время оценить эксплуатацию китайских транспортных средств на российских дорогах и в наших с вами гаражах. Удачи!
0: За баранкой!

0: Два радио. Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей.
2: Снова про поддержку. Я часто о ней говорю и говорю с разных сторон. И сегодня я хочу рассказать о еще одной стороне или еще об одном таком феномене, который я часто вижу в жизни. Когда человеку требуется поддержка, когда он хочет получить поддержку, но когда он ждет, когда люди сами поймут, что ему нужна поддержка. Так бывает? Бывает, но крайне редко. И это все-таки для меня такая позиция ребенка, который ждет, что «мама» в кавычках угадает его желание. Мало кто это умеет делать по отношению к вам, кроме мамы. И еще меньшему количеству людей это делать хочется. Поэтому, если вам нужна поддержка, если вы хотите, чтобы кто-то разделил с вами вашу напряженность, вашу тревогу, скажите об этом людям, как я люблю повторять словами через рот. Не можете сказать напрямую, напишите. И я сейчас не смеюсь. Сейчас все общаются в мессенджерах, все общаются в соцсетях. Напишите в соцсетях, мне нужна поддержка. Поговорите со мной. Фраз может быть огромное количество. И тогда люди, которым вы не безразличны, обязательно вас поддержат. Но сидеть и ждать, пока люди поймут сами, вариант исключительно проигрышный. Поэтому нужна поддержка, говорите об этом, и вы ее наверняка получите. Это был «Метод Карлова».
0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: Реклама.
1: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович, Огарнип, 32-13-25-60-00-49-048.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 22. Облачно, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: Ейске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Делегация Брянской области работает на площадках Петербургского международного экономического форума. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, прагматичный диалог – это путь к стабильному будущему. Это актуальная тема нынешнего форума, которая отражает фундаментальные запросы современного этапа развития нашего государства. По словам главы региона, задача в настоящее время – необходимость налаживания контактов в режиме равноправного диалога и конструктивного взаимодействия, помимо этого выработки новых решений. Участие Брянской области в международном мероприятии позволяет рассчитывать на выход на более масштабный уровень взаимодействия, где ключевое значение – это общая доступность финансовых ресурсов, а также передовых сервисов для всех участников экономической деятельности. Обеспечение устойчивой работы электросетевого комплекса Брянской области обсудили на полях Петербургского международного форума. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук и руководство Россети «Центр» обратили особое внимание работе энергетиков в приграничье по оперативному восстановлению повреждений энергообъектов и повышению надежности электроснабжения в период подготовки к осенне-зимнему периоду и развития электросетевой инфраструктуры в регионе. Отдельная тема – это технологические присоединения новых потребителей. С начала года Брянская энерго обеспечила электроснабжение порядка 300 объектов общей мощностью превышающей 4,5 мегаватта. Среди них – производственные и сельскохозяйственные предприятия и объекты социальной инфраструктуры. Как сообщил Егор Ковальчук, в планах подключения новых спортивно-оздоровительных комплексов и объектов образования. Наиболее эффективной мерой поддержки российских производителей сельскохозяйственной техники в текущих экономических условиях стала программа льготного лизинга. Ставка составляет от 8 до 12%, что существенно ниже рыночных условий. Известно, с прошлого года на реализацию данной государственной инициативы было привлечено порядка 25 миллиардов рублей. В настоящее время лизинговым компаниям уже выданы займы на сумму около 4 миллиардов рублей для приобретения более 400 единиц российской сельскохозяйственной техники. Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, крупнейшие российские производители техники демонстрируют рост поставок. Так, в период с января по апрель Россельмаш реализовал более 1000 тракторов и комбайнов, что на четверть больше показателя аналогичного периода прошлого года. Объемы поставок Петербургского тракторного завода выросли на 4% и превысили 600 единиц техники. Введение технологического сбора на электронику в России могут отложить до 1 декабря. Об этом на площадках Петербургского международного экономического форума заявили в Министерстве промышленности и торговли. Перенос срока обсуждается по просьбам представителей отрасли. Напомню, сбор будет распространяться на всю электронику, которая поступает на российский рынок. Это касается как импортных товаров, так и устройств, произведенных внутри страны. Платить его должны будут производители, поставщики электроники, в том числе компании и индивидуальные предприниматели. В Минпромторге рассчитывают, новый механизм поможет поддержать отечественную электронную промышленность. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 27 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 16, в ночные столбики термометров будут опускаться до плюс 12. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба, ветер восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
3: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Сегодня Государственная служба карантина растений России отмечает 95-летие. Почти век назад, в 1931 году, был заложен фундамент одной из важнейших государственных систем, стоящих на страже продовольственной и биологической безопасности нашей страны. Именно в этот день карантин растений перестал быть набором разрозненных мер и превратился в единую государственную политику, опирающуюся на науку и лабораторный контроль. Пройдя через эпоху и смену государственного устройства, в 2005 году ее полномочия перешли к Россельхознадзору. В ходе совместной работы специалисты Брянской испытательной лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных и сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям защищают территорию России от заноса и дальнейшего распространения карантинных вредных организмов. Помимо этого, выявляют и ликвидируют ограниченно распространенные карантинные объекты, которые способны нанести значительный ущерб сельскому хозяйству и экономике страны в целом. 95 лет – это возраст мудрости и опыта. За этой датой стоят поколения преданных делу людей, инспекторов, агрономов, биологов, лаборантов, водителей и административного персонала. Ветераны, стоявшие у истоков, и молодые кадры, внедряющие сегодня цифровые технологии, все они являются золотым фондом фитосанитарной службы России.
3: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 22. Облачно, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: воспитании и не только. В программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

твоего города. 3-2 радио. В городе партизанской славы 15 часов.

0: Реклама.
1: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип. 32-13-25-60-00-49-048.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
3: Галое болото. Удивительный памятник природы. Верховое болото с клюквенниками находится в Клетнянском районе. Оно же считается самым крупным в области. Его площадь 720 гектаров. Свое название оно получило то ли от слова «голый», то ли от почвы, окрашенной в красный, практически в ржавый цвет. Даже растущий на болоте мох имеет красноватый оттенок. Место безлесое, то есть деревья к нему подходят практически вплотную, но само болото остается полностью открытым и просматривается далеко вперед. Уникальность его в его обитателях. Именно сюда весной прилетают серые журавли, внесенные в Красную книгу Брянской области. А филин сделал болото местом своего постоянного обитания. Из растений особого внимания заслуживает початок-оренник Трауштейнера. Он считается редким не только для области, но и для России. А еще здесь цветут белые кувшинки. Местные жители верят, что в их зарослях живут русалки, которые могут утащить на дно. И действительно, запутаться в скользких корневищах и утонуть здесь очень просто. А поэтому вести себя на болоте нужно с осторожностью.
2: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 22. Облачно, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады даже малые дети, мне машут даже деревья в ветви, меня приветствуют все, все как один.

0: «Мама».
1: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за «Ту самую». Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем «Ту самую». Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета.

0: 7B 37 75 27. asta@shell.ru. У нас настоящий Shell.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 22. Облачно, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
8: Кажется, что весь город спит, и только ты в нем один. Большую

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: На дворе год 2026. Китайские автомобили уверенно шагают по стране, но их выносливость и оценка все еще остаются в поле дискуссий. На это влияют такие факторы, как технологии, напичканные в данные автомобили, и реальный опыт, который уже успели распробовать владельцы да и знатоки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В России китайские автомобили, конечно же, очень быстро заняли нишу, доступной замены дорогим европейским и корейским машинам. Покупатели манили их яркий дизайн, передовые технологии вроде огромных экранов и вентиляции сидений, а также панорамных крыш и адаптивного круиз-контроля. Причем все это по цене, за которую европейские бренды предлагали лишь базовые комплектации. На волне данного энтузиазма россияне, конечно же, начали в очереди выстраиваться за китайскими тачками. Дилеры били рекорды продаж, а рынок убеждал себя, что ну вот, наконец, найден полноценный преемник к ушедшим западным маркам. Казалось, скоро забудутся такое понятие, как немецкое качество, японская надежность, но вот проходит 2-3-4 года и наступает момент болезненный для любого автомобильного бума – это проверка временем. Первые владельцы китайских машин столкнулись с тем, о чем редко, конечно же, говорят в рекламе – непомерно высокие цены на запчасти, трудности с ремонтом, дефицит комплектующих и стремительное обесценивание автомобилей на вторичном рынке. Сейчас китайский авторынок переживает свой первый серьезный экзамен. Если раньше покупатели интересовали в первую очередь цена, оснащенность и доступность машины, то теперь на первый план выходит стоимость владения. Оказалось, что после окончания гарантии и появления первых серьезных поломок, сервисная инфраструктура многих китайских брендов просто не успевает за масштабами продаж. Особенно острая эта проблема связана с кузовными деталями, электроникой, оптикой и сложными узлами. В теории автомобиль, конечно, выглядит современно, технологично, но на практике после небольшого ДТП владелец может неделями, а то и месяцами ждать, например, фару, бампер или электронный блок. Распространенное ранее убеждение, что ремонт китайских машин будет дешев, оказалось не более чем мифом. Современные автомобили из Китайской Народной Республики даже в базовых версиях напичканы электроникой так, что их ремонт становится сложным и дорогим.
0: Автомобильные факты.
1: У автомобилей из Поднебесной, конечно же, как и у любых других машин, есть свои болячки. Одна из них – это кузов, особенно его лакокрасочное покрытие. В наших широтах, где зима сменяет лето, дороги щедро посыпают реагентами, краска быстро сдается и появляются ржавчины. Особенно страдают машины из дождливых и влажных регионов. Еще одна проблема – это карданные валы у некоторых моделей. Они просто не выдерживают наших дорог и гнутся. Электроника, которой напичканы современные китайцы, тоже не всегда радует стабильности. А вот турбированные двигатели, хоть и мощные, живут меньше и ремонтируются дороже, чем их атмосферные собратья. Но, пожалуй, самым неприятным сюрпризом для многих является вторичный рынок. Когда первые китайские машины пошли в народ, стало понятно, что рынок относится к ним очень по-разному. Крупные игроки, которые успели построить дилерские центры и наладить поставки запчастей, конечно, вроде как держатся молодцами. А вот менее известные бренды стали стремительно терять в цене. Некоторые трехлетние кроссоверы дешевеют так, как будто ты меняешь устаревший смартфон. В итоге вторичный рынок начал делить китайские машины на тех, которые стоят и тех, от которых лучше отказаться. Теперь при покупке подержанного китайца покупатель смотрит не столько на состояние и цену, а на другие факторы, например, насколько развита сервисная сеть или запчасти в наличии и вообще какая у бренда репутация. Рынок, можно сказать, повзрослел. Если раньше всех манили огромные экраны и куча опций, то теперь народ задает куда более приземистые вопросы. Сколько стоит фара, есть ли детали в наличии и что будет с машиной через 5 лет? Как вы понимаете, все познается в сравнении, и вот он, тот самый период, когда пришло время оценить эксплуатацию китайских транспортных средств на российских дорогах и в наших с вами гаражах. Удачи!
0: За баранкой! Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио!
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире 3-2 радио. Приглашенный эксперт, кандидат медицинских наук, пластический хирург Кирилл Назаров. Добрый день!
3: Здравствуйте, Екатерина.
2: И сегодня мы поговорим о современной пластической хирургии, обсудим тенденции, современные подходы. Кирилл, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в мир пластической хирургии?
3: Это было достаточно запрограммировано. Быстро определился, что направление будет в ходе обучения хирургия. И поскольку я в свое время занимался изобразительным искусством активно, заканчивал художественную школу и очень люблю творчество, то я подумал, какая может быть специализация в хирургии максимально
2: приближенная
3: да, к творчеству, к созиданию. И вот оно. И это случилось, это пластическая хирургия, максимальный творческий подход, максимум созидания, творим красоту, и чего же может быть лучше в таком сочетании?
2: Что стало ключевым моментом в выборе профессии?
3: Хотелось, безусловно, помогать людям, естественно, выбрать максимально гуманный такой вот вариант. Это медицина, конечно же. Ну и образование, химико-биологический класс тоже к этому подталкивал, безусловно.
2: Помните ли вы свою первую операцию? Какие были ваши ощущения? Какие эмоции вы испытали? Может быть, что-то неординарное произошло?
3: Как правило, хочу сказать, вот такие вот первые шаги, первый опыт самостоятельной хирургии за собой ничего не скрывает, что-то сумасшедшего, вау. Это, как правило, какие-то простые достаточно манипуляции, так и в моем случае это было удаление какого-то новообразования накожного. Полностью выполнено самостоятельно, под местной анестезией. И я был тогда очень рад тому, что это уже произошло. Хотя в тот момент я уже ассистировал на достаточно сложных реконструктивных операциях. И, тем не менее, эмоции, конечно, зашкаливали.
2: Помните ли вы свои ощущения, когда пациент отходил впервые от наркоза? Может быть, что-то испытывали?
3: Когда пациент отходит от наркоза, это разные проявления бывают этого процесса. И когда ты оказываешься рядом, твоя задача максимально войти в положение пациента. Если уже сознание восстановлено, то, может быть, какие-то самые простые успокаивающие слова помогут сделать этот процесс для него более комфортным и приятным, что ли. Почувствовать заботу – это всегда важно.
2: Конечно, особенно девушкам, мне кажется, это более важнее, чем мужчинам. Как вы считаете?
3: Для всех это важно, я думаю. Просто в нашей профессии, конечно, большинство – это слабый пол. Хотя какой он слабый? Решается на такие изменения, на такие превращения, что, конечно, вовсе не слабый, а сильный.
2: Вы кандидат медицинских наук. Расскажите, пожалуйста, отличается ли подход ученого от подхода обычного пластического хирурга?
3: Это очень такой вопрос сложный, ответ неоднозначный, потому что, конечно, проведенная какая-то научная работа или даже серия работ позволяет тебе более экспертно подходить к решению той или иной задачи клинической. Но порой хирурги творят чудеса и без такой подготовки. То есть какие-то определенные навыки видения, чувства тканей, чувства прекрасного. Эти все моменты позволяют добиваться хороших эстетических результатов, при этом не имея багажа научной какой-то деятельности за плечами. И таких много примеров я знаю. Так что каждый может быть успешен на своем поприще.
2: Помогает ли наука в профессиональном подходе или это все же больше формальность?
3: Безусловно, научный подход, я думаю, важен. Основополагающие какие-то базисные направления, безусловно, вот просто так на листочке бумаги не появляются. Это тяжелый труд коллективов авторов, которые разрабатывают ту или иную методику, потом ее достаточно долго, как правило, внедряют. Получаются на эти все методики, как правило, патенты. И пишутся множество пишется диссертаций, как кандидатских, так и докторских. И, конечно, уже по результату такой огромной работы мы можем говорить о каком-то серьезном направлении, которое имеет право на существование, доказательную базу и тогда это можно действительно применять успешно, с хорошими результатами. Вот, я думаю, так.
2: Расскажите, пожалуйста, сколько лет у вас ушло на вашу кандидатскую работу?
3: Кандидатская работа была написана за достаточно стандартные 3 года. Очная аспирантура. Она, кстати, касалась как раз реконструкции, не эстетики в чистом виде. То есть занимались в большей степени восстановлением функционала конечностей за счет пересадки определенных аутотрансплантатов, то есть собственных тканей. И по этой работе было достаточно быстро проведено много клинических случаев. Были получены отличные результаты, чему, конечно, очень рад. И эта работа была и есть перспективной, то есть была основана на собственных исследованиях, которые были проведены в разных заведениях, и уже совокупный вот этот результат такой работы сложной вылился в написание этой диссертации. И сейчас множество пациентов, которые были прикованы к постели, которые перенесли множество восстановительных операций, к сожалению, не совсем удачных, теперь они могут самостоятельно передвигаться без опорной костыли и так далее, и так далее. То есть очень хороший такой вот добрый
2: результат. Это огромный титанический вклад в будущее хирургии.
3: Ну, слава богу, да, есть такие направления, которые позволяют вот эффективно, радикально решить столь сложные задачи. И еще раз повторюсь, я этому очень рад. Поэтому всем, конечно же, только в помощь такие методики. Она, естественно, не единственная. И есть еще другие исследования, другие результаты, которые позволяют оптимизировать, улучшить методы лечения. И множество докторов, моих коллег, работают над этим каждый день. Это колоссальный титанический труд.
2: Кирилл, скажите, с какими мифами вам чаще всего приходится сталкиваться в пластической хирургии?
3: Ну, мифов, Екатерина, действительно очень много на самом деле. Одни из самых распространенных, о которых все читают, о которых говорят. Ну, например, по поводу грудных имплантов. Что они якобы могут лопнуть в самолете именно. Ну, вы знаете, это не так. Никакой имплант просто так нигде не лопнет. Более того, есть очень много тех же видеороликов, которые показывают, насколько они крепкие, когда по ним проезжают и на автомобиле, и на них стоят целиком люди. Поэтому это действительно миф. Ничто так не лопнет легко и непринужденно. Все очень надежно, и технологии действительно отточены уже десятилетиями. Современные импланты максимально надежны. И тут никаких вопросов нету. И мы сейчас используем именно самые передовые технически совершенные импланты. Вот это, конечно, ну, очень хорошо, потому что когда голова не болит по поводу того изделия, которое установлено тобой в пациентке, это и спишь спокойнее.
2: Это вот, дорогого и стоит.
3: Да. Хороший сон сейчас на вес золота. И второй миф, например, который я могу привести, это он связан с липосакцией. Это такая методика, которая позволяет убрать лишний жир через проколы. Почему-то даже сейчас некоторые пациентки задают мне вопрос, а если вот убрать, например, с живота лишний жирок, а он на попе не появится?
2: Перебежит?
3: Как будто да, он просто перепрыгнет. И нет, этого не произойдет. Более того, хочу сказать, что там, где жир убирается, там просто становится меньше клеток жировых. И просто нечем увеличиться в объеме. Да, конечно, если потом продолжать ходить в Макдональдс, то
2: в любом случае он появится.
3: Да, появится. Но не так активно, как если бы липосакции не было. Поэтому нет, никуда жир этот не мигрирует, нигде заново не появляется там, где его не было. Если только не провести такую манипуляцию, как липофилин. Например, для увеличения там, отдельных частей тела, если того требует ситуация. Вот. И есть ряд других мифов, ну, которые мы всегда на консультациях развенчиваем. Вот, и...
4: Какой самый частый приходится развенчивать?
3: Ну, есть такие еще мифы, что почему-то очень сложно проснуться после операции. Спрашивают, а, доктор, я проснусь после операции?
4: Да, кстати, это связано с тем, что многие люди просто боятся наркоза, мне кажется. Как вы считаете?
3: Именно, да, с этим связано, но хочу также отметить, что современный наркоз, как и современные импланты, они очень, эти два понятия, надежны. И современный специалист знает, как сделать процедуру, любую процедуру и операцию в частности, максимально безопасной, безболезненной, чтобы пациент или пациентка легко вышла из этого наркоза и не испытывала никаких негативных ощущений после него.
4: Да, и мы напоминаем, что имеются противопоказания и необходима консультация специалиста. Оставайтесь с нами, продолжим сразу же после короткой рекламы.
5: Реклама. Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Если вы к нам только что присоединились, то напоминаю, что сегодня мы говорим о современной пластической хирургии, и в гостях у нас кандидат медицинских наук, пластический хирург Кирилл Назоев. И остановились мы как раз-таки на теме мифов о пластической хирургии. И хотелось бы развеять еще один миф. Правда ли, что после 20 лет практики пластическим хирургам самим нужен психолог и помощь? Или все же это миф?
3: Екатерина, и здесь вновь мы говорим именно о мифе. Потому что выбрать такую профессию надо иметь определенный, конечно, склад и длительное обучение, а это на самом деле порядка 10-11 лет, и мы сейчас до сих пор с коллегами продолжаем учиться каждый день. После такой подготовки, конечно же, уже идут очень четко, понимая, чем будут люди заниматься. И случайностей практически не бывает. Поэтому в нашей профессии люди выдержанные, уверенные в себе, и, безусловно, психологически очень устойчивые. И, как правило, такие варианты, да, что требуется психологическая помощь или еще что-то, ну, практически не бывает, насколько я знаю. Поэтому вот такой вот ответ, да, это миф.
4: Это прекрасно. Был ли в вашей карьере момент, когда что-то не получалось, хотелось все бросить, оставить эту затею, или никогда такого не было?
3: В моей личной карьере такого не было. У меня движение достаточно такое поступательное. Есть чему еще поучиться, есть куда расти. И бросать я точно в ближайшее время не собираюсь.
4: Многие до сих пор рассматривают пластическую хирургию как прихоть.
2: А в первую очередь, это же часть медицины, и в каких-то случаях это жизненно необходимая мера, а не просто эстетика. Согласны ли вы с этим, и какие случаи у вас были, когда нужно было делать не просто эстетическую операцию?
3: Полностью с вами, Катерина, согласен, потому что и на основании собственного опыта, и на основании опыта своих коллег понимаю, что, наверное, процентов на 20-30 тут дело даже не только в эстетике, но и в решении очень насущных жизненных проблем, решении функциональных каких-то задач. Ну вот, к примеру, пациентка постоянно жалуется на головные боли. Мы ее смотрим. Нависание кожи в области верхних век мешает нормально открывать глаза, накладывать макияж, и постоянно приходится напрягать лоб, чтобы просто не сужалось поле зрения. Делаем эстетическую, казалось бы, операцию, верхняя блефаропластика, убираем избыток этой кожи, и вуаля, головные боли
2: проходят.
3: Ну, это не называется правильно головная боль напряжения, как раз за счет того, что в постоянном тонусе находится лобная мышца, которая поднимает брови. И убрав вот этот вот патологический, так называемый, паттерн, мы решаем вопрос фактически в области неврологии. Это очень интересное такое наблюдение. Это у меня так было 2 или 3 раза. Вот. Или, например, решение вопроса с гигантомастией, то есть когда огромная-огромная молочная железа. Когда мы делаем...
2: Это очень тяжело.
3: Тяжело носить, болит шея, плечи, невозможно подобрать нормальное белье, все натирает и прочие моменты негативные, невозможно спать на животе, ну и так далее. И когда приводим к нормальному размеру среднестатистическому вот такую грудь, например, да, то пациентка в первую очередь чувствует невероятное облегчение, что ей не тяжело, что она может теперь активно заниматься спортом, спать на животе, нормально подбирать белье и вести более полноценную жизнь. Это, конечно, тоже из разряда вроде бы чудо, но это функциональные моменты. То есть не только эстетика, точнее, в меньшей степени эстетика, сколько именно такие вот...
2: Помощь.
3: Да, больше. Да, в повседневной жизни.
2: Часто ли к вам приходят пациенты с проблемой, которую в простонародье называют «никак не решить» после каких-то травм, либо операций?
3: Бывает так, что в силу своей специфики, своей именно деятельности, я, например, не могу помочь пациентке с той или иной проблемой. Тогда мы всегда, и так делают мои коллеги, естественно, подключаем специалистов смежных специальностей. Если требуется реконструктивный хирург, челюстно-лицевой, если требуются прочие квалификации какие-то, да, специалистов, мы всегда направим, проведем пациентку совместно и рано или поздно решим ее вопрос. Потому что прям совсем нерешаемых проблем, ну, практически не бывает. То есть в том или ином виде облегчить ситуацию, как бы изменить в лучшую сторону, облегчить жизнь пациентке или пациенту можно. Надо знать, куда направить и какому специалисту.
2: Что сегодня может предложить современная хирургия пластическая?
3: Ну, это очень большой спектр возможностей, которыми обладает современная пластическая хирургия. Это и эстетика, и опять-таки реконструктивная хирургия, да, когда при каких-то онкологических проблемах мы восстанавливаем целый орган, и это делаем также совместно с, например, с онкологами-мамологами, да, вот такие вот операции проводим на молочной железе, например. Вот. И ряд других возможностей, также вот как я и говорил по поводу своего старта, да, когда Я начинал фактически с реконструктивной хирургии конечностей. Да, это тоже очень важный раздел в нашем направлении. И вот, по сути дела, и ответ на вопрос. Очень много вопросов может решать современная пластическая хирургия, потому что это общее название пластика. А на самом деле под этим кроется все, от реконструкции до эстетики. Причем, казалось бы, каких-то незначительных дефектов, но для каждой пациентки в отдельности этот незначительный дефект может быть проблемой всей жизни. И решая этот маленький, казалось бы, вопросик, мы позволяем девушке обрести себя вновь, наладить личную жизнь и вообще стать намного более уверенной в себе, достичь каких-то новых профессиональных высот и так далее, и так далее, и так далее.
4: Как часто пластическая хирургия помогает выявить серьезные заболевания? Мы слегка коснулись этой темы. Расскажите немного поподробнее.
3: Как правило, мы, естественно, перед любыми эстетическими и прочими вмешательствами отправляем пациентов на обследование, достаточно детальное, чтобы понимать, с чем мы можем столкнуться. И в этот момент как раз могут выявиться какие-то скрытые патологии, обнаружится какое-то заболевание, которое, во-первых, не позволит нам адекватно решить свою задачу, плюс для пациента, для его жизни это будет первостепенным решение именно той проблемы, которая была случайно, казалось бы, выявлена во время предоперационного обследования. И мы, естественно, таких пациентов в первую очередь отправляем на решение этого основного вопроса.
4: Есть ли у вас собственная методика проведения операции? Если да, то расскажите, в чем ее особенность?
3: Вы знаете, Екатерина, вот именно собственная методика – это такое тоже общее название, потому что каждый хирург работает
4: по-своему,
3: с рядом методик, которые комбинируются, некоторые взаимозаменяются. При разных клинических задачах используется сначала одна методика, а потом меняется она на другую. Либо в силу каких-то технических моментов, либо в рамках, так сказать, получения каких-то новых знаний, умений. И точно так же у меня происходит. То есть, если я понимаю, что я могу ту или иную операцию сделать более эффективно с помощью какой-то, мы их так называем, мульки, то есть какие-то тонкие технические решения, которые мы могли обсудить с коллегами, где-то на каком-то очередном симпозиуме подсмотреть, да, на докладе какого-нибудь участника. Конечно же, мы будем это использовать. Все ради того, чтобы сделать результат лучше, надежнее, долгосрочнее.
4: То есть дружба с коллегами приносит свои плоды из разных сфер
3: деятельности. Безусловно.
4: Пластическая хирургия – это прежде всего медицина или бизнес? Давайте развеем вот эти два понятия. Считаете ли вы этот момент мифом? И как вы относитесь к медицине и в целом, когда пластическую хирургию считают больше бизнесом?
3: Безусловно, мы работаем в сфере коммерческих услуг. Это надо понимать четко. Хотя при этом проводится очень много различных вмешательств, которые по социальным проектам, также по ПМС проводятся и так далее. И все равно это остается хирургией в первую очередь. То есть принципы хирургии не меняются. Принцип «не навреди» не меняется, никуда он не девается. Поэтому в первую очередь, безусловно, всегда должна быть хирургическая деятельность, лечебная, то есть во благо пациента, чтобы решить его вопрос. И коммерческие составляющие мы их не можем исключить, но они, безусловно, не на первом месте.
4: Но они уже вторичны.
3: Да, да.
4: Оставайтесь с нами, продолжим сразу же после короткой рекламы.
0: Реклама.
8: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович, Огарнип, 32-13-25-60-00-49-048.
0: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32. Твое радио. Твоего города. Радио.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Если вы только что к нам подключились, то напоминаем, что сейчас мы в эфире в прямом и говорим о пластической хирургии с кандидатом медицинских наук, пластическим хирургом Кириллом Назоевым. Как раз развеяли мифы, поговорили о направлениях, о социальной роли пластической хирургии. И хотелось бы узнать, как часто вам приходится отказывать пациентам и по каким критериям? И вообще, бывает ли такое, что к вам пришел пациент, а вам приходится ему сказать «нет»?
3: Действительно, пациенты иногда такие попадаются –

0: это априори невыполнимо. То есть, если сделать что-то невозможно, как мы уже говорили, направляем к смежному специалисту, который может решить вопрос, либо вообще за это не беремся. Особенности поведения, какие-то выяснившиеся истории из прошлого пациента, которые могут, ну, говорить о его какой-то неадекватности, не знаю, там, просьбе сделать там раздвоенный язык, еще что-нибудь, там, третью грудь.
1: Ну, это, мне кажется, уникальные случаи, редко обращаются.
0: Да, ну, я немножко утрирую, конечно, но, тем не менее, чтобы дать четкую картину, что же не стоит вообще трогать, почему это просто опасно для всей команды, и для самого пациента. Вот, конечно, он может в дальнейшем искать какого-то специалиста, который возьмется удовлетворить его запрос, но я такое делать не буду.
1: А бывает, что девушки не могут остановиться в количестве операций. По таким критериям вы можете отказать пациентке?
0: Вы знаете, я стараюсь всегда проводить операции по четким показаниям. То есть, если есть какие-то переходные состояния, то есть, ну, например, когда по лицу еще может вполне себе поработать косметолог, и как таковой хирургии не требуется, я могу, естественно, в этом случае отказать, ну, отправить также поработать еще с косметологом. Поэтому, когда у нас идет череда каких-то коррекций, то каждая коррекция должна также быть по показаниям. Если показано 10 пластических операций,
1: значит, нужно
0: 10 делать. Если пациентка это сама хочет, безусловно, без всякого навязывания. Вот. А если там достаточно из 5 запрошенных каких-то коррекций сделать одну, и ты понимаешь, что она будет вполне эффективна и решит действительно даже ряд вопросов сразу, то, ну, видимо, надо на одной останавливаться. Если запрос будет не принят, ну, значит, с таким пациентом не стоит работать.
1: На каком оборудовании вы не готовы никогда экономить?
0: На таком оборудовании, которое сделает результат пластической операции лучше.
1: Скажите, пожалуйста, где вы оперируете? Это какие города? Либо же вы только в одном месте оперируете?
0: Я оперирую в Москве и в Брянске, в медицинский центр здоровья. Там проводится практически весь спектр пластических операций.
1: Давайте немножечко поговорим о том, какой ваш самый взрослый пациент и самый младший пациент.
0: Насколько я помню, самый мой маленький пациент, ну, если мы берем вообще...
1: В целом
0: самый маленький, по-моему, 6-летний парень был. Тоже была какая-то дерматологическая там небольшая проблемка. Вот, помню историю, когда мама привела его на прием, на процедуру. Вот сама была после фитнеса, не покушала. Вот сидит рядом с ребенком, я работаю. И я вдруг понимаю, что мамочка начинает съезжать потихонечку с кушеточки.
1: Вот. На фоне стресса, видимо.
0: На фоне стресса. Ребенок вообще как огурец, все нормально, а мамочку я, соответственно, ловлю ее одной рукой, аккуратненько оставляю ребенка, перемещаюсь к мамочке, укладываю на кушеточку, ножки повыше. Вот такие вот были, кстати, да, ситуации как раз по поводу самого маленького, да, пациента. А по поводу самого возрастного, да, я думаю, что это была девушка лет 70, делали коррекцию возрастных изменений лица, по-моему, вот где-то в районе 70 лет. Нет, так что в нашем направлении хирургии все возрасты покорны.
1: Да, и мы напоминаем, что имеются противопоказания и необходима консультация специалиста. Кирилл, расскажите, пожалуйста, приходилось ли вам оперировать ваших близких, родственников? Какие эмоции вы испытываете? Или все же это более ответственный подход, потому что затем могут больше спрашивать из-за того, что вы контактируете с родственником после того, как провели им операцию, больше, чем пациентам?
0: Ну, насчет большего спроса или какого-то особого контакта, наверное,

0: просто все остается в рамках родственных отношений, а каких-то определенных эмоций, думаю, что нет, потому что во время работы все эмоции, как правило, отключаются. То есть ты больше напоминаешь, ну, по крайней мере, у меня так, как некую такую машину, которая выполняет набор как бы, действий оптимальных для того, чтобы получить результат. Как только начинают вмешиваться эмоции, качество работы может снижаться. Поэтому в любом случае надо отрешаться от всего этого. И неважно, кто лежит на столе, какой-то сторонний пациент или твой родственник, потому что результат превыше всего. И да, родственников я оперировал. И собственно говоря, тьфу-тьфу, все хорошо. И я бы сказал даже, что как будто бы и меньше вопросов задают.
1: Ну, скорее всего, потому что вам уже изначально доверяют больше.
0: Ну, наверное, да. Да-да. Может быть, более осведомлены
1: о вашей работе.
0: О качестве работы, да. обо всем, какой я человек, поэтому легко и непринужденно приходит и ложится на операционный стол.
1: Мне кажется, это прям мечта, чтобы все приходили так спокойно и с доверием всегда.
0: В идеале, да.
1: Так вот о мечтах. Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то цели и мечты в профессиональной деятельности?
0: Ну, прям каких-то глобальных целей я себе пока я вроде не ставил. Хочу просто продолжать в том же духе. Естественно, совершенствоваться в своей практике. И мне просто нравится то, что я делаю. Я действительно, когда не захожу в операционную там больше недели, я уже как будто бы как-то сам не в своей тарелке. И, возможно, даже можно говорить о какой-то определенной зависимости. Вот. Но этот процесс, он действительно уникальный. Именно хирургический какой-то, да, составляющую берем. И потому что помимо этого есть и какая-то рутина, да, и те же истории болезни, и множество осмотров, перевязок и так далее. Это никто не отменял. Но в операционную входишь как в храм красоты. И это уникальное ощущение, и на них, наверное, подсаживаешься.
1: Ну, любой человек, который горит своей работой, всегда получает от этого удовольствие и в любом случае привязывается. Как ни крути, этого не избежать.
0: Согласен. И
1: поэтому мы рады, что вы горите вашей работой. Расскажите, пожалуйста, как вы отдыхаете? Есть ли вообще у вас отдых?
0: Отдых есть, безусловно, куда-то сходить, отвлечься, развлечься. Занимаюсь спортом, воспитываю двух детей. В общем, максимально содержательная, насыщенная жизнь. Вот. И я, честно говоря, очень доволен, как все складывается. И дальше только расти профессионально и заниматься также развитием детей.
1: Ну, уважаемые радиослушатели, напоминаю, что у нас в гостях был пластический хирург, кандидат медицинских наук Кирилл Назоев. Спасибо, что пришли.
0: Спасибо, Екатерина.
1: Всем хорошего дня.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточните по телефону 30 3002 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь. В Брянске 6 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется инвест-программа. Подписано соглашение по реализации двух крупных проектов по строительству современных свиноводческих комплексов полного цикла. Соответствующий документ подписан с президентом агрохолдинга «Мираторг». Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, общий объем инвестиций – порядка 6 миллиардов рублей. Выход на проектную мощность позволит производить почти 12 тысяч тонн свинины в живом весе в год на каждой площадке в Комарческом и Брасовском районах. Егор Ковальчук выразил твердое убеждение – запуск новых свиноводческих комплексов даст импульс развитию муниципальных образований. Помимо этого, создаст высокопроизводственные рабочие места и пополнит налоговую базу. Обеспечение устойчивой работы электросетевого комплекса Брянской области обсудили на полях Петербургского международного форума. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук и руководство Россети «Центр» обратили особое внимание работе энергетиков в приграничье по оперативному восстановлению повреждений энергообъектов и повышению надежности электроснабжения в период подготовки к осенне-зимнему периоду и развития электросетевой инфраструктуры в регионе. Отдельная тема – это технологические присоединения новых потребителей. С начала года Брянская энерго обеспечила электроснабжение порядка 300 объектов общей мощностью превышающей 4,5 мегаватта. Среди них – производственные и сельскохозяйственные предприятия и объекты социальной инфраструктуры. Как сообщил Егор Ковальчук, в планах подключение новых спортивно-оздоровительных комплексов и объектов образования. Агропромышленный комплекс Брянской области получил реальные механизмы обновления материально-технической базы благодаря взаимодействию с компанией «Росагролизинг». Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача на сегодняшний день – это поддержка отечественного сельхозтоваропроизводителя техники и потребителей техники. Отмечается, за 25 лет работы общий объем инвестиций в экономику страны превысил 900 миллиардов рублей. Более 20 тысяч аграриев получили свыше 170 тысяч единиц сельскохозяйственной техники и различного оборудования. В прошлом году аграрии приобрели 293 единицы техники, в том числе через «Росагролизинг» 19 единиц зерноуборочной, колесной, прицепной и прочей техники и специального оборудования. В Брянской области полным ходом идет программа догазификации. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, газ уже пришел более чем в 7,5 тысяч домов. Кроме того, за 5 лет по президентской программе газификации сетевое топливо получили жители 10 новых населенных пунктов. На площадке Петербургского международного экономического форума глава региона в ходе рабочей встречи с руководством компании-оператора затронули тарифные и имущественные вопросы. Договорились продолжать работу по разработке схем расположения объектов газоснабжения, помимо этого повышению платежной дисциплины потребителей. По итогам встречи подписали первый протокол совещания. Как напомнил Егор Ковальчук, в рамках реализации программы газификации в горизонте до 2030 года запланировано техническое перевооружение 8 газораспределительных станций, а также реконструкция второй нитки газопровода отвода в Новозыбкове. Это позволит увеличить объемы подачи газа действующим потребителям и подключить новых. В предстоящие первые летние выходные синоптики прогнозируют в Брянске около 22-24 градусов тепла в дневные часы. В ночные столбики термометров будут колебаться около 12-13 градусов, но все же в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
3: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Сегодня Государственная служба карантина растений России отмечает 95-летие. Почти век назад, в 1931 году, был заложен фундамент одной из важнейших государственных систем, стоящих на страже продовольственной и биологической безопасности нашей страны. Именно в этот день карантин растений перестал быть набором разрозненных мер и превратился в единую государственную политику, опирающуюся на науку и лабораторный контроль. Пройдя через эпоху и смену государственного устройства, в 2005 году ее полномочия перешли к Россельхознадзору. В ходе совместной работы специалисты Брянской испытательной лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных и сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям защищают территорию России от заноса и дальнейшего распространения карантинных вредных организмов. Помимо этого, выявляют и ликвидируют ограниченно распространенные карантинные объекты, которые способны нанести значительный ущерб сельскому хозяйству и экономике страны в целом. 95 5 лет – это возраст мудрости и опыта. За этой датой стоят поколения преданных делу людей, инспекторов, агрономов, биологов, лаборантов, водителей и административного персонала. Ветераны, стоявшие у истоков, и молодые кадры, внедряющие сегодня цифровые технологии – все они являются золотым фондом фитосанитарной службы России.
3: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба «3-2 радио». 404-333. Код города 4832.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Плотина на реке Снежить. Сама по себе эта река уже довольно интересна тем, что ее берега покрыты белым песком, издалека напоминающим снег. За это она и получила свое название. Еще в начале 20 века Снежить была судоходной. После революции на ней установили электростанцию и построили несколько плотин. Одна из них, построенная в 20-х годах в Белобережской пустыне, сохранилась до наших времен. Мало того, она до сих пор функционирует и используется по прямому назначению. В том месте, где плотина перегораживает Снежить, образовался водопад на всю ширину реки. Именно он и еще белоснежные пляжи привлекают сюда отдыхающих.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832 01.
2: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Где встречается такое, что земля над головой?
9: Не знаю, где?
8: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
9: Где?
8: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
9: О, это я знаю. В автокресле.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Облачно, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: 7 июня в 17.00. Финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17.00. Выбираем ту самую. Возрастной ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
0: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
3: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огарник 32-13-25-60-00-49-048.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
5: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
6: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
7: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
8: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу, что предлагают сценические площадки Брянска. Любителям театрального искусства предлагается спектакль «Служебный роман», который состоится 15 июня в Театре драмы имени Алексея Толстого. В постановке примут участие Людмила Фисенко, Игорь Кумицкий, Елена Короткова, Наталья Бушина, Дмитрий Денисов и Мария Артемьева. Театр антреприза Кумицкого готовит большую театральную премьеру. Спектакль «Служебный роман» по пьесе, написанной Эмилем Брагинским в соавторстве с Эльдаром Рязановым в далеком 71-м году. Это поистине культовое произведение и один из самых популярных советских фильмов. Коллектив с особым трепетом подходит к подбору костюмов и реквизита, стараясь найти оригинальные экземпляры, произведенные в 70-х годах. Сюжет, который знает каждый, не оставит вас равнодушными. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца – одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40

0: твое радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Облачно, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет программа догазификации. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, газ уже пришел более чем в 7,5 тысяч домов. Кроме того, за 5 лет по президентской программе газификации сетевое топливо получили жители 10 новых населенных пунктов. На площадке Петербургского международного экономического форума глава региона в ходе рабочей встречи с руководством компании-оператора затронули тарифные и имущественные вопросы. Договорились продолжать работы по разработке схем расположения объектов газоснабжения, помимо этого повышению платежной дисциплины потребителей. По итогам встречи подписали первый протокол совещания. Как напомнил Егор Ковальчук, в рамках реализации программы газификации в горизонте до 2030 года запланировано техническое перевооружение 8 газораспределительных станций, а также реконструкция второй нитки газопровода отвода в Новозыбкове. Это позволит увеличить объемы подачи газа действующим потребителям и подключить новых. В Брянской области реализуется инвест-программа. Подписано соглашение по реализации двух крупных проектов по строительству современных свиноводческих комплексов полного цикла. Соответствующий документ подписан с президентом агрохолдинга «Мираторг». Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, общий объем инвестиций – порядка 6 миллиардов рублей. Выход на проектную мощность позволит производить почти 12 тысяч тонн свинины в живом весе в год на каждой площадке в Комарческом и Брасовском районах. Егор Ковальчук выразил твердое убеждение – запуск новых свиноводческих комплексов даст импульс развитию муниципальных образований. Помимо этого, создаст высокопроизводственные рабочие места и пополнит налоговую базу. Владимир Путин заявил о желании подписать договор по Украине с легитимными лицами. Российский лидер напомнил, полномочия Зеленского окончились 2 года назад. Выборов в стране не проводилось. При этом президент выразил уверенность, что при обоюдном желании завершить конфликт мирным путем стороны найдут тех, кто подпишет документы. Владимир Путин добавил, вопрос о легитимности Зеленского – это предмет отдельного юридического анализа. Глава государства напомнил, 2 года назад истекли его президентские полномочия, а разговоры о выборах на Украине сошли на нет. Президент Российской Федерации уточнил, Москва исходит из необходимости юридической определенности при заключении подобных соглашений. Владимир Путин подчеркнул, Россия не может доверять как посредникам людям, которые выступают за стратегическое поражение страны. Ситуация на рынке труда в России является сложной, невзирая на исторический минимальный уровень безработицы в стране. В Минэкономразвитии отмечают, складывающаяся ситуация сказывается на ряде компаний и предприятий, где наблюдается падение числа заказов. Корпорации стараются бережно относиться к своим сотрудникам, в то время как на рынке труда проводятся структурные изменения. Прежде всего, речь идет о развитии так называемой платформенной занятости. При таком типе работы сотрудник, отработавший свою основную смену, может при наличии у него силы желания подработать еще несколько часов на своем же или ином месте в компании. Известно, в настоящее время на уровне правительства разрабатываются меры по дополнительному вовлечению населения в рынок труда и рассматривается перераспределение трудовых ресурсов. Предстоящие первые летние выходные синоптики прогнозируют в Брянске около 22-24 градусов тепла в дневные часы. В ночные столбики термометров будут колебаться около 12-13 градусов, но все же в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
2: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
1: Сегодня Государственная служба карантина растений России отмечает 95-летие. Почти век назад, в 1931 году, был заложен фундамент одной из важнейших государственных систем, стоящих на страже продовольственной и биологической безопасности нашей страны. Именно в этот день карантин растений перестал быть набором разрозненных мер и превратился в единую государственную политику, опирающуюся на науку и лабораторный контроль. Пройдя через эпоху и смену государственного устройства, в 2005 году ее полномочия перешли к Россельхознадзору. В ходе совместной работы специалисты Брянской испытательной лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных и сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям защищают территорию России от заноса и дальнейшего распространения карантинных вредных организмов. Помимо этого, выявляют и ликвидируют ограниченно распространенные карантинные объекты, которые способны нанести значительный ущерб сельскому хозяйству и экономике страны в целом. 95 5 лет – это возраст мудрости и опыта. За этой датой стоят поколения преданных делу людей, инспекторов, агрономов, биологов, лаборантов, водителей и административного персонала. Ветераны, стоявшие у истоков, и молодые кадры, внедряющие сегодня цифровые технологии, все они являются золотым фондом фитосанитарной службы России.
2: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Аэро». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
5: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолето»?
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

упрямый, его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

0: Инфорадио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
2: Подробности уточняйте у администратора.
3: 7 июня в 17.00. Финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17.00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

тебя я могу растаять тутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться для тебя.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Облачно, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: один час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: На дворе год 2026. Китайские автомобили уверенно шагают по стране, но их выносливость и оценка все еще остаются в поле дискуссий. На это влияют такие факторы, как технологии, напичканные в данные автомобили, и реальный опыт, который уже успели распробовать владельцы да и знатоки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В России китайские автомобили, конечно же, очень быстро заняли нишу доступной замены дорогим европейским и корейским машинам. Покупатели манили их яркий дизайн, передовые технологии вроде огромных экранов и вентиляции сидений, а также панорамных крыш и адаптивного круиз-контроля. Причем все это по цене, за которую европейские бренды предлагали лишь базовые комплектации. На волне данного энтузиазма россияне, конечно же, начали в очереди выстраиваться за китайскими тачками. Дилеры били рекорды продаж, а рынок убеждал себя, что ну вот, наконец, найден полноценный преемник ушедшим западным маркам. Казалось, ну, скоро забудется такое понятие, как немецкое качество, японская надежность, но вот проходит 2-3-4 года и наступает момент болезненный для любого автомобильного бума – это проверка временем. Первые владельцы китайских машин столкнулись с тем, о чем редко, конечно же, говорят в рекламе – непомерно высокие цены на запчасти, трудности с ремонтом, дефицит комплектующих и стремительное обесценивание автомобилей на вторичном рынке. Сейчас китайский авторынок переживает свой первый серьезный экзамен. Если раньше покупатели интересовали в первую очередь цена, оснащенность и доступность машины, то теперь на первый план выходит стоимость владения. Оказалось, что после окончания гарантии и появления первых серьезных поломок, сервисная инфраструктура многих китайских брендов просто не успевает за масштабами продаж. Особенно остро эта проблема связана с кузовными деталями, электроникой, оптикой и сложными узлами. В теории автомобиль, конечно, выглядит современно, технологично, но на практике после небольшого ДТП владелец может неделями, а то и месяцами ждать, например, фару, бампер или электронный блок. Распространенное ранее убеждение, что ремонт китайских машин будет дешев, оказалось не более чем мифом. Современные автомобили из Китайской Народной Республики даже в базовых версиях напичканы электроникой так, что их ремонт становится сложным и дорогим.
0: Автомобильные факты.
1: У автомобилей из Поднебесной, конечно же, как и у любых других машин, есть свои болячки. Одна из них – это кузов, особенно его лакокрасочное покрытие. В наших широтах, где зима сменяет лето, дороги щедро посыпают реагентами, краска быстро сдается и появляются ржавчины. Особенно страдают машины из дождливых и влажных регионов. Еще одна проблема – это карданные валы у некоторых моделей. Они просто не выдерживают наших дорог и гнутся. Электроника, которой напичканы современные китайцы, тоже не всегда радует стабильности. А вот турбированные двигатели, хоть и мощные, живут меньше и ремонтируется дороже, чем их атмосферные собратья. Но, пожалуй, самым неприятным сюрпризом для многих является вторичный рынок. Когда первые китайские машины пошли в народ, стало понятно, что рынок относится к ним очень по-разному. Крупные игроки, которые успели построить дилерские центры и наладить поставки запчастей, конечно, вроде как держатся молодцами. А вот менее известные бренды стали стремительно терять в цене. Некоторые трехлетние кроссоверы дешевеют так, как будто ты меняешь устаревший смартфон. В итоге вторичный рынок начал делить китайские машины на тех, которые стоит брать, и тех, от которых лучше отказаться. Теперь при покупке подержанного китайца покупатель смотрит не столько на состояние и цену, а на другие факторы, например, насколько развита сервисная сеть или запчасти в наличии, и вообще какая у бренда репутация. Рынок, можно сказать, повзрослел. Если раньше всех манили огромные экраны и куча опций, то теперь народ задает куда более приземистые вопросы. Сколько стоит фара, есть ли детали в наличии и что будет с машиной через 5 лет? Как вы понимаете, все познается в сравнении, и вот он тот самый период, когда пришло время оценить эксплуатацию китайских транспортных средств на российских дорогах и в наших с вами гаражах. Удачи!
0: За баранкой!

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип. 32-13-25-60-00-49-048.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони. 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони. 50-50-23.
4: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3.2 Радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей.
2: Есть такое понятие или фраза «снять с пьедестала». Это значит, что вы перестаете обожествлять кого-то. Мужа, родителей, начальника, брата, сестру, кого угодно. Что значит «снять с пьедестала»? Значит, перестать поклоняться во всех смыслах этого слова. Перестать думать, что этот человек намного выше вас. Потому что если человек стоит на пьедестале, то вы смотрите на него снизу вверх, задрав голову. Это значит, что вы ниже. Вам кажется, что вы ниже. И снять с пьедестала значит стать равным с этим человеком. Кто-то скажет, ну как можно стать равным с родителем? Можно в чем-то, в каких-то навыках, в каких-то своих мыслях, своих поступках. Можно стать равным с родителем. И самый важный момент здесь не важен опыт. Здесь важно ваше внутреннее ощущение, когда вы переходите из ребенка во взрослого. Вот та самая любимая мною сепарация – это один из важных моментов, один из важных этапов сепарации. Когда вы перестаете обожествлять кого-то, когда вы снимаете человека с пьедестала и говорите, что не боги горшки обжигают. Да, у родителей больше опыта, но я достаточно взрослый, чтобы сравняться с ними в каком-то опыте, а в каком-то даже превзойти их. В чем-то они лучше, в чем-то я лучше. В чем-то я проигрываю им, но в чем-то и они не дотягивают до меня. То есть это позиция равных. Вот тогда вы становитесь взрослым. Внутри себя это самое главное. Потому что внешне мы все взрослые. Взрослые красивые женщины, мужчины с огромными бородами, сейчас это модно. А внутри мы по-прежнему смотрим снизу вверх. Поэтому вот этот этап снятия с пьедестала кого-то, он очень важный, если хотите, краеугольный в процессе вашего взросления. Подумайте, сколько у вас людей стоит на пьедестале. И начните потихонечку их оттуда снимать и становитесь с ними равными. Уверяю вас, ваша жизнь не потеряет ничего, но приобретет много нового, интересного, взрослого содержания, которое вам понравится. Это был «Метод Карлова».
0: 3.2 Радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

Молчи, допей вино. Все равно, не все равно, зачем? Он покурит, он устал. Был он твой, теперь он стал чужой совсем.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Облачно, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 3002 и на сайте energyfitness32.ru.
1: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
2: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето?
3: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется инвест-программа. Подписано соглашение по реализации двух крупных проектов по строительству современных свиноводческих комплексов полного цикла. Соответствующий документ подписан с президентом агрохолдинга «Мираторг». Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, общий объем инвестиций – порядка 6 миллиардов рублей. Выход на проектную мощность позволит производить почти 12 тысяч тонн свинины в живом весе в год на каждой площадке в Комарческом и Брасовском районах. Егор Ковальчук выразил твердое убеждение – запуск новых свиноводческих комплексов даст импульс развитию муниципальных образований. Помимо этого, создаст высокопроизводственные рабочие места и пополнит налоговую базу. Обеспечение устойчивой работы электросетевого комплекса Брянской области обсудили на полях Петербургского международного форума. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук и руководство Россети «Центр» обратили особое внимание работе энергетиков в приграничье по оперативному восстановлению повреждений энергообъектов и повышению надежности электроснабжения в период подготовки к осенне-зимнему периоду и развития электросетевой инфраструктуры в регионе. Отдельная тема – это технологические присоединения новых потребителей. С начала года Брянская энерго обеспечила электроснабжение порядка 300 объектов общей мощностью превышающей 4,5 мегаватта. Среди них производственные и сельскохозяйственные предприятия и объекты социальной инфраструктуры. Как сообщил Егор Ковальчук, в планах подключение новых спортивно-оздоровительных комплексов и объектов образования. Агропромышленный комплекс Брянской области получил реальные механизмы обновления материально-технической базы благодаря взаимодействию с компанией «Росагролизинг». Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача на сегодняшний день – это поддержка отечественного сельхозтоваропроизводителя техники и потребителей техники. Отмечается, за 25 лет работы общий объем инвестиций в экономику страны превысил 900 миллиардов рублей. Более 20 тысяч аграриев получили свыше 170 тысяч единиц сельскохозяйственной техники и различного оборудования. В прошлом году аграрии приобрели 293 единицы техники, в том числе через «Росагролизинг» 19 единиц зерноуборочной, колесной, прицепной и прочей техники и специального оборудования. В Брянской области полным ходом идет программа догазификации. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, газ уже пришел более чем в 7,5 тысяч домов. Кроме того, за 5 лет по президентской программе газификации сетевое топливо получили жители 10 новых населенных пунктов. На площадке Петербургского международного экономического форума глава региона в ходе рабочей встречи с руководством компании-оператора затронули тарифные и имущественные вопросы. Договорились продолжать работы по разработке схем расположения объектов газоснабжения, помимо этого повышению платежной дисциплины потребителей. По итогам встречи подписали первый протокол совещания. Как напомнил Егор Ковальчук, в рамках реализации программы газификации в горизонте до 2030 года запланировано техническое перевооружение 8 газораспределительных станций, а также реконструкция второй нитки газопровода отвода в Новозыбкове. Это позволит увеличить объемы подачи газа действующим потребителям и подключить новых. В предстоящие первые летние выходные синоптики прогнозируют в Брянске около 22-24 градусов тепла в дневные часы. В ночные столбики термометров будут колебаться около 12-13 градусов, но все же в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
3: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Сегодня Государственная служба карантина растений России отмечает 95-летие. Почти век назад, в 1931 году, был заложен фундамент одной из важнейших государственных систем, стоящих на страже продовольственной и биологической безопасности нашей страны. Именно в этот день карантин растений перестал быть набором разрозненных мер и превратился в единую государственную политику, опирающуюся на науку и лабораторный контроль. Пройдя через эпоху и смену государственного устройства, в 2005 году ее полномочия перешли к Россельхознадзору. В ходе совместной работы специалисты Брянской испытательной лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных и сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям защищают территорию России от заноса и дальнейшего распространения карантинных вредных организмов. Помимо этого, выявляют и ликвидируют ограниченно распространенные карантинные объекты, которые способны нанести значительный ущерб сельскому хозяйству и экономике страны в целом. 95 25 лет – это возраст мудрости и опыта. За этой датой стоят поколения преданных делу людей, инспекторов, агрономов, биологов, лаборантов, водителей и административного персонала. Ветераны, стоявшие у истоков, и молодые кадры, внедряющие сегодня цифровые технологии, все они являются золотым фондом фитосанитарной службы России.
3: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Страсть. Страсть. Это

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Облачно, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: радио твоего города. 3-2 радио. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: На дворе год 2026. Китайские автомобили уверенно шагают по стране, но их выносливость и оценка все еще остаются в поле дискуссий. На это влияют такие факторы, как технологии, напичканные в данные автомобили, и реальный опыт, который уже успели распробовать владельцы да и знатоки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В России китайские автомобили, конечно же, очень быстро заняли нишу доступной замены дорогим европейским и корейским машинам. Покупатели манили их яркий дизайн, передовые технологии вроде огромных экранов и вентиляции сидений, а также панорамных крыш и адаптивного круиз-контроля. Причем все это по цене, за которую европейские бренды предлагали лишь базовые комплектации. На волне данного энтузиазма россияне, конечно же, начали в очереди выстраиваться за китайскими тачками. Дилеры били рекорды продаж, а рынок убеждал себя, что ну вот, наконец, найден полноценный преемник ушедшим западным маркам. Казалось, скоро забудутся такое понятие, как немецкое качество, японская надежность, но вот проходит 2-3-4 года и наступает момент болезненный для любого автомобильного бума – это проверка временем. Первые владельцы китайских машин столкнулись с тем, о чем редко, конечно же, говорят в рекламе – непомерно высокие цены на запчасти, трудности с ремонтом, дефицит комплектующих и стремительное обесценивание автомобилей на вторичном рынке. Сейчас китайский авторынок переживает свой первый серьезный экзамен. Если раньше покупателей интересовали в первую очередь цена, оснащенность и доступность машины, то теперь на первый план выходит стоимость владения. Оказалось, что после окончания гарантии и появления первых серьезных поломок, сервисная инфраструктура многих китайских брендов просто не успевает за масштабами продаж. Особенно остро эта проблема связана с кузовными деталями, электроникой, оптикой и сложными узлами. В теории автомобиль, конечно, выглядит современно, технологично, но на практике после небольшого ДТП владелец может неделями, а то и месяцами ждать, например, фару, бампер или электронный блок. Распространенное ранее убеждение, что ремонт китайских машин будет дешев, оказалось не более чем мифом. Современные автомобили из Китайской Народной Республики даже в базовых версиях напичканы электроникой так, что их ремонт становится сложным и дорогим.
0: Автомобильные факты.
1: У автомобилей из Поднебесной, конечно же, как и у любых других машин, есть свои болячки. Одна из них – это кузов, особенно его лакокрасочное покрытие. В наших широтах, где зима сменяет лето, дороги щедро посыпают реагентами, краска быстро сдается и появляются ржавчины. Особенно страдают машины из дождливых и влажных регионов. Еще одна проблема – это карданные валы у некоторых моделей. Они просто не выдерживают наших дорог и гнутся. Электроника, которой напичканы современные китайцы, тоже не всегда радует стабильности. А вот турбированные двигатели, хоть и мощные, живут меньше и ремонтируют. Монтируются дороже, чем их атмосферные собратья. Но, пожалуй, самым неприятным сюрпризом для многих является вторичный рынок. Когда первые китайские машины пошли в народ, стало понятно, что рынок относится к ним очень по-разному. Крупные игроки, которые успели построить дилерские центры и наладить поставки запчастей, конечно, вроде как держатся молодцами. А вот менее известные бренды стали стремительно терять в цене. Некоторые трехлетние кроссоверы дешевеют так, как будто ты меняешь устаревший смартфон. В итоге вторичный рынок начал делить китайские машины на тех, которые стоит брать, и тех, от которых лучше отказаться. Теперь при покупке подержанного китайца покупатель смотрит не столько на состояние и цену, а на другие факторы, например, насколько развита сервисная сеть или запчасти в наличии, и вообще какая у бренда репутация. Рынок, можно сказать, повзрослел. Если раньше всех манили огромные экраны и куча опций, то теперь народ задает куда более приземистые вопросы. Сколько стоит фара, есть ли детали в наличии и что будет с машиной через 5 лет? Как вы понимаете, все познается в сравнении, и вот он тот самый период, когда пришло время оценить эксплуатацию китайских транспортных средств на российских дорогах и в наших с вами гаражах. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Облачно, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

время не ждет, и что-то не вышло. Глядя в свою телефонную книжку, кого-то уже сто лет не слышно здесь. Ставим крест, он уже никогда не придет. Время не ждет,

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде, одинок.

0: выходной. Ты слушаешь?
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 21. Пасмурно. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: культ. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: 87.9 FM. Твое радио твоего города. 3-2 радио.
1: Бесконечность дней поглощает нас. Мне бы поскорей, мне давно плевать, где который час.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 21. Пасмурно. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Ветер, раскачивай деревья снова. Мне нравится это и кажется новой. Такая картина, где воздух и тина, облако, шар, колесо, паутина.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

январе. Проснемся в марте, нас не раскроют. Будем вести себя тихо, это лишь мой космос. Будем читать стихи, заляжем летом, укроемся теплым пледом. И так до зимы, только никому об этом. Мои

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром до плюс 21. Пасмурно. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Это страсть. Страсть. Это...